0: Хиггинс формулу. 1 на R делить на омега L минус 1 на омега S. Идеальный ритмический строй. Через некоторое время Скива согласился.
1: Да, формулу можно проговорить или пропеть. Можно даже танцевать под нее.
2: А теперь я увидел это.
0: Фандер показал на свой рисунок.
2: Красоту, диковинную и чуждую. А там, где есть красота, обязательно должен присутствовать талант. Быть может, он все еще существует.
0: Там, где обитает талант, можно отыскать зерна величия. В царстве величия всегда найдутся могущественные друзья. Нам нужны такие друзья.
1: Ты победил.
0: Скива жестом показал, что сдается.
1: Утром оставим тебя здесь, наедине с твоей судьбой.
2: Спасибо, капитан.
0: Упрямство, которое делало Скиву достойным капитанского чина, заставило его предпринять перед самым отлетом последнюю попытку. Вызвав поэта в свою каюту, Скива пристально посмотрел на него.
1: Ты не изменил своих намерений?
2: Не изменил, капитан. А тебе не кажется странным, что я готов покинуть эту планету, даже допуская, что в ней осталось былое величие?
0: Нет.
2: Но почему? Слегка напрягся Скива.
0: Капитан, я полагаю, что вы немного боитесь, поскольку испытываете такие же подозрения, как и я.
2: А что ты подозреваешь?
0: Что не было никакого природного катаклизма. И что жители Земли сами сделали с собой то, что они сделали.
2: Но у нас нет никаких доказательств, растерялся Скива.
0: Да, капитан. Фандер больше ничего не захотел говорить.
1: Если все это печальный результат их собственной деятельности, после долгой паузы продолжал Скива, то как можно рассчитывать на дружбу с существами, которые вызывают страх?
0: Да, ты прав, у нас мало шансов, согласился Фандер.
2: Но это результат холодных рассуждений, а для меня они мало что значат, я живу надеждами.
1: Ну вот, опять ты отрицаешь очевидные истины ради пустой мечты. Надежды, надежды, надежды на достижение невозможного.
0: Трудное можно совершить. Для невозможного требуется больше времени, ответил Фандер.
1: Твои мысли сбивают с толку мой привыкший к логике разум. Каждая фраза твоя есть полное отрицание всего, что имеет смысл.
0: Скива сделал жест, равнозначный грустному смешку.
1: Ну ладно, так тому и быть.
0: Он приблизился к Фандеру.
1: Все необходимые припасы собраны внизу. Остается лишь попрощаться.

долго смотрел вслед летящей по широкой дуге сфере. Корабль беззвучно поднимался ввысь и очень скоро превратился в едва заметную точку на фоне тучи. Через мгновение он исчез. Фандер еще некоторое время постоял, глядя в небо. Потом он повернулся к саням, на которых лежали его припасы. Забравшись на переднее сиденье, он включил энергетические решетки и взлетел на несколько футов. Чем выше поднимаешь сани, тем больше расход энергии. Он решил экономить. Поди угадай, сколько придется прожить на этой планете. Фандер медленно полетел туда, где видел прекрасную вещь. Позднее он нашел маленькую сухую пещеру в холме, возле которого находилась цель его путешествия. Он потратил 2 дня на то, чтобы расширить пещеру при помощи энергетического луча, выровнять стены, потолок и пол, и еще 1/2 дня очищал ее от кварцевой пыли. После этого он сложил свои запасы в дальнем конце подземелья, поставил сани у входа и загородил его силовым полем. Теперь у него был дом. В первую ночь он долго не мог заснуть, молча лежал в пещере. Жилистые, узловатые существо, испускающие синее свечение, с огромными глазами пчелы, лежал и прислушивался к арфам, играющим в 60 миллионах миль. Кончики его щупальцев, предназначенные для телепатического контакта, тщетно искали партнера для песни. Темнота была почти полной, весь мир погрузился в чудовищную тишину. Слуховые органы Фандера пытались различать привычные голоса песчаных лягушек, но здесь их не было. Ему хотелось уловить монотонное гудение ночных жуков, но они также тут не водились. Лишь однажды какое-то существо завыло на больной лик луны, а потом вновь воцарилась тишина. Утром он помылся, поел, уселся на сани и исследовал развалины небольшого городка. Однако не нашел ничего, что могло бы удовлетворить его любопытство, лишь груды бесформенного мусора среди прямоугольных фундаментов домов. Он попал на кладбище давно разрушенных, уже почти превратившихся в ничто строений. Вид с высоты 500 футов дал ему лишь 1 полезную информацию. Судя по планировке города, когда-то здесь жили существа методичные и аккуратные. Но аккуратность сама по себе еще не является красотой. Он вернулся в пещеру и нашел утешение в созерцании той вещи, которая красотой обладала. Исследования продолжались не так систематически, как если бы их проводил Скива, но в соответствии с меняющимися прихотями Фандера. Иногда ему попадались животные поодиночке или группами, но ни одно из них не напоминало обитателей Марса. Некоторые бросались бежать, когда сани пролетали над ними. Другие прятались в норы, сверкнув абсурдно белым хвостом. Третьи, обладатели 4 ног, вытянутой морды и острых зубов, охотились стаями и встречали его злым хриплым лаем. На 7-й день в глубокой прогалине, ближе к северу, он заметил несколько существ, крадущихся друг за другом. Он узнал их с первого взгляда, ведь именно их он искал. Узнал и восторженно затаил дыхание. Они были оборванными, грязными, мелкими, но красивая вещь подсказала ему, что это те, кто его интересовал. Прижимаясь к земле, он заставил сани описать дугу, которая привела его к дальнему концу прогалины. Теперь он смог лучше их разглядеть, даже покрытые грязью розовые худые ноги. Сани скользнули вниз, и он оказался на прогалине. Существа удалялись от него, внимательно и настороженно глядя вперед, будто высматривая врага. Его беззвучное приближение сзади прошло незамеченным. Но тот, кто шел последним, обманул Фандера. Когда тот свесился с саней, готовясь схватить существо с гривой желтых волос, и длинные щупальца уже потянулись вперед, намеченная Фандером жертва, повинуясь 6-му чувству, бросилась на землю. Щупальца не достали совсем немного, но он успел заметить испуганный взгляд серых глаз. Миг спустя ловкий маневр саней позволил марсианину подхватить следующего в цепочке, не сумевшего проявить такую же ловкость. Это существо оказалось темноволосым, более крупным и сильным. Оно отчаянно сопротивлялось, но сани быстро набирали высоту. Затем существо сумело обернуться и посмотрело прямо на Фандера. Результат получился совершенно неожиданным для него. Лицо существа побелело, оно закрыло глаза и безвольно упало на дно саней.

все еще не шевелилось, когда Фандер принес его в пещеру, но сердце продолжало биться, а легкие поглощать воздух. Осторожно положив добычу на свою постель, Фандер отошел к выходу из пещеры,

0: чтобы дать существу возможность немного прийти в себя. Вскоре оно пошевелилось, село и бессмысленно уставилось в противоположную стену. Потом его черные глаза стали осматривать пещеру. Наконец, существо заметило Фандера, освещенного льющимся снаружи светом. Глаза существа округлились, и оно принялось издавать громкие звуки, пытаясь покинуть пещеру сквозь каменную стену. Звуки были такими ужасными, что Фандер выскочил из пещеры и оставался снаружи на холодном ветру до тех пор, пока шум не стих. Через пару часов он осторожно вернулся в пещеру, чтобы покормить пленника, но реакция того была такой истерической и произвела на Фандера столь тяжелые впечатления, что он бросил пищу и убежал, сам охваченный страхом. Пища оставалась нетронутой в течение следующих двух дней. На третий, когда существо осмелилось немного поесть, Фандер вошел в пещеру. Хотя марсианин не приближался к мальчику, тот забился в дальний угол, бормоча: «Дьявол! Дьявол!» Его глаза заметно покраснели. «Дьявол!» — подумал Фандер, который не мог повторить слово вслух. «Интересно, что это означает?» Щупальцем, предназначенным для беседы, он попытался изобразить нечто успокаивающее. Напрасно. Мальчик смотрел на него со страхом и отвращением. Он явно ничего не понимал. Тогда Фандер решил дотронуться до своего пленника щупальцем, чтобы войти в телепатический контакт. Тот отскочил, как от ядовитой змеи. «Терпение», — напомнил себе Фандер. «Невозможное требует больше времени». Периодически он появлялся в пещере, принося еду и воду. Теперь он ночевал на жесткой влажной траве у входа под низкими небесами, пока его пленник или гость спал на удобной кровати в теплой пещере под защитой надежного силового экрана. Наконец наступил момент, когда Фандер проявил несвойственную поэтам проницательность. На восьмой день Фандер заметил, что пленник регулярно забирает пищу и сам расположился, чтобы поесть у входа в пещеру, откуда мог видеть мальчика. Поэт быстро убедился в том, что аппетит туземца не пострадал. Эту ночь Фандер провел в пещере возле силового экрана на максимальном расстоянии от мальчика. Тот долго не смыкал глаз, внимательно наблюдая за марсианином, но ближе к рассвету не выдержал и погрузился в сон. Новая попытка объясниться при помощи жестов опять не принесла успеха. Пленник по-прежнему отказывался прикоснуться к протянутому щупальцу. Тем не менее, Фандер кое-чего достиг. Медленно, но верно, пленник привыкал к внешности марсианина. Она уже не вызывала прежнего отвращения. На следующий день Фандер добился успеха. У мальчика случилось несколько приступов эмоциональной болезни, во время которых он лежал на животе и производил тихие звуки, а из глаз текла вода. В такие моменты марсианин чувствовал себя совершенно беспомощно. Во время очередного приступа он незаметно подобрался к постели и открыл ящик, стоявший рядом с ней. Из ящика он вынул маленькую электроарфу, включил ее и с любовью коснулся струн. Потом начал наигрывать, подпевая себя мысленно, поскольку вслух прилично петь не умел. Мальчик перестал вздрагивать и сел, обратив все свое внимание на искусные движения щупальцев, извлекавших из арфы музыку. Когда Фандер решил, что пленник окончательно успокоился, он взял последние аккорды и протянул арфу туземцу. Мальчик не знал, как поступить. Фандер не приближался к нему, а держал арфу длинным щупальцем. Мальчику пришлось сделать 4 шага, чтобы забрать музыкальный инструмент. Дальше все пошло быстрее. День за днем они играли вместе, а иногда музицирование продолжалось и после заката солнца. Постепенно расстояние между ними стало уменьшаться. Наконец, они уже могли сидеть рядом. Мальчик все еще не научился смеяться, но вел себя гораздо спокойнее. Он теперь умел извлекать простые мелодии из инструмента и даже гордился своими достижениями. Однажды вечером, когда уже стемнело и неизвестные существа вновь завыли на луну, Фандер в сотый раз предложил свое щупальце. Мальчик всегда отвергал любые прикосновения, хотя и не понимал, зачем они нужны. Но сейчас 5 пальцев сжали щупальце, чтобы доставить хозяину пещеры радость. И в отчаянной надежде, что человеческая нервная система устроена так же, как марсианская, Фандер тут же излил свои мысли, опасаясь, что его гость отдернет руку. «Не бойся меня. Я не властен над своей внешностью, как ты не властен над своей. Я твой друг, твой отец и твоя мать. Ты нужен мне не меньше, чем я тебе». Мальчик отпустил его и начал тихонько всхлипывать. Фандер положил щупальце на мальчишеское плечо и принялся поглаживать. Эти движения он почему-то считал типично марсианскими. По какой-то необъяснимой причине всхлипывания усилились. И тогда, безуспешно пытаясь понять, что необходимо сделать, Фандер покорился инстинктам, обнял мальчика длинным щупальцем и прижал к себе. Постепенно всхлипывания смолкли, и ребенок заснул. Только после этого Фандер понял, что мальчик совсем маленький, и всю ночь не выпускал его из своих объятий. Первый шаг был сделан, но прошло еще немало времени, прежде чем они начали разговаривать. Мальчику пришлось научиться управлять своими мыслями, поскольку сам Фандер не мог разобраться в их мешанине.
1: «Как тебя зовут?»
0: Фандер увидел картину быстробегущих ножек.
1: «Бегун?»
0: Он получил подтверждение.
1: «А какое имя ты дашь мне?»
0: Перед мысленным взором марсианского поэта появились чудовища.
1: «Дьявол?»
0: Картина исчезла. Фандер почувствовал, что мальчик смущен. «Пусть будет дьявол», — решил Фандер, который был начисто лишен предрассудков.
1: «А где твои родители?» — продолжал он.
0: И вновь какая-то путаница.
1: «У тебя обязательно должны быть родители. У каждого есть отец и мать, ведь так? Ты помнишь своих родителей?»
0: Нечеткие, сумбурные картины. Взрослые оставляют детей. Взрослые избегают детей, словно боятся их.
1: «Каковы твои первые воспоминания?» «Большой мужчина идет рядом со мной. Потом несет. Потом мы снова идем».
2: «Что с ним случилось?»
1: «Ушел. Сказал, что заболел. Сказал, что я тоже могу заболеть».
0: «Давно?» Смущение. Фандер решил изменить подход. «А остальные дети? У них тоже нет родителей?»
1: «Тоже».
0: «Но теперь у тебя есть я, не так ли, бегун?»
1: «Да»,
0: — ответил мальчик с сомнением. Фандер продолжал.
2: «С кем ты хотел бы жить, со мной или с теми детьми?»
0: Он дал мальчику подумать, а потом уточнил.
2: «Или со мной и с ними?»
1: «Да, вместе»,
0: — без колебаний ответил бегун. Его пальцы перебирали струны арфы.
2: «Ты поможешь мне завтра найти их и привезти сюда?»
1: «Да».
2: «Если они будут бояться, ты скажешь им, что я не опасен?»
1: «Конечно»,
0: — ответил бегун, облизнув губы и выпятив грудь.
2: «Может быть, ты хочешь пойти прогуляться со мной? Ты слишком долго пробыл в пещере. Тебе будет полезно немного размяться».
1: «Да».
0: И они вместе вышли из пещеры. Один шел, быстро переставляя ноги, другой полз. Как только ребенок оказался под открытым небом, его настроение сразу же улучшилось. Как будто вид облаков, прикосновение ветра к коже и запах травы открыли ему, что он больше не пленник. Его прежде грустное лицо оживилось, он восклицал что-то непонятное, один раз даже рассмеялся без всякой причины. Дважды он брал Фандера за щупальце и говорил ему что-нибудь, и делал это естественно, словно так было всегда.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: На следующее утро они уселись в сани. Фандер устроился на переднем сиденье и взялся за рычаги управления. Бегун расположился у него за спиной, держась руками за пристежной ремень. На небольшой высоте они полетели к прогалине. По пути они часто видели животных с белыми хвостами, которые тут же прятались в норах.
2: «Они вкусные», — заметил бегун, коснувшись чуткого кончика щупальца Фандера.
0: Фандеру стало не по себе.
2: «Туземцы едят мясо!»
0: И только после того, как он ощутил чужой стыд и извинения, он понял, что бегун прочитал его мысль. Однако тут была и положительная сторона. Фандер понял, что бегуну не безразлично его мнение. Через 15 минут им повезло. Они находились немного южнее прогалины, когда бегун радостно закричал и показал вниз. Маленькая золотоволосая фигурка стояла на вершине небольшого холма и зачарованно смотрела в небо. Вторая фигурка с такими же длинными, но рыжими волосами поднималась вверх по склону, тоже с удивлением глядя вверх. Однако дети быстро пришли в себя и побежали прочь, как только сани развернулись и полетели к ним. Не обращая внимания на вопли и отчаянные рывки у себя за спиной, Фандер спикировал и поймал сначала одного ребенка, а потом другого. Удерживать обоих и управлять санями, набирающими высоту, оказалось очень непростой задачей. Если бы дети сопротивлялись, то у него ничего бы не получилось. Однако они сразу же затихли. Сначала они кричали, но как только Фандер их схватил, расслабились и закрыли глаза. Они поднялись на высоту в 1500 футов, когда раздался оглушительный гром. Сани содрогнулись, кусок металла отвалился от обшивки, что-то просвистело мимо и скрылось в облаках.
4: «Седая башка!» —
0: закричал бегун, подпрыгивая за спиной у Фандера, но стараясь держаться подальше от края саней.
4: «Он в нас стреляет!»
0: Произнесенные им слова не имели для марсианина ни малейшего смысла. К тому же все щупальца были заняты, а мальчик забыл восстановить контакт. Выровняв сани, Фандер максимально увеличил скорость. Несмотря на полученные повреждения, летательный аппарат отлично держался в воздухе. Он нес своих седоков прочь, рыжие и золотые волосы детей развивались на ветру. И все же приземление возле пещеры получилось не слишком удачным. Сани ударились о землю и 40 футов промчались по траве. Сначала Фандер позаботился о детях. Отвел их в пещеру, посадил на постель и только после этого вернулся, чтобы осмотреть сани. Он обнаружил дюжину глубоких вмятин на днище и 2 глубокие борозды на боку. Затем он вошел в контакт с бегуном.
5: «Что ты пытался мне сказать?»
4: «Седая башка в нас стрелял!»
0: Перед мысленным взором Фандера возник высокий беловолосый старик с трубчатым оружием на плече, которое извергало пламя в небо. «Беловолосый старик! Взрослый!» Он крепко сжал пальцы бегуна.
5: «А кто тебе этот взрослый человек?»
4: «Никто. Он живет в убежище неподалеку от нас».
0: Возникло изображение сильно поврежденного длинного бетонного сооружения со следами давно пришедшей в негодность осветительной системы на потолке. Старик жил на одной половине убежища, дети на другой. Он был всегда мрачен и неохотно общался с детьми, однако всегда приходил на помощь, если им угрожала опасность. У него были ружья. Однажды он убил много диких собак, которые съели 2 детей.
4: «Люди оставили нас рядом с убежищем, потому что у седой башки есть ружья», — сообщил бегун.
0: «Но почему он не живет вместе с детьми? Они ему не нравятся?»
4: «Не знаю».
0: Бегун задумался.
4: «Однажды он нам сказал, что старые люди могут сильно заболеть и заразить молодых, и тогда мы все умрем. Возможно, он боится, что мы умрем из-за него».
0: Тут у бегуна уверенности не было. Получалось, что люди болеют какой-то очень опасной болезнью, которой особенно подвержены взрослые. Они без колебаний оставили своих детей после вспышки этой болезни, рассчитывая, что дети сумеют выжить. Взрослые выбирали смерть в одиночестве, жертвуя всем ради потомства. Однако седая башка считается совсем старым. Быть может, ребенок преувеличивает?
5: «Я должен поговорить с седой башкой».
4: «Он будет стрелять», —
0: уверенно заявил бегун.
4: «Теперь он точно знает, что ты меня забрал. Он будет ждать и подстрелит тебя, как только появится возможность».
5: «Мы должны найти способ этого избежать».
4: «Как?»
5: «Когда эти 2 детишек станут моими друзьями, я отвезу вас обратно в убежище. Вы найдете седую башку и скажете ему, что я не такой гадкий, как кажется».
4: «Я не считаю, что ты гадкий», — заявил бегун.
0: И перед мысленным взором Фандера возникло странное существо с нечеткими очертаниями тела и ясным человеческим лицом. Новые пленники оказались девочками. Фандер сразу это понял, поскольку они были миниатюрнее, чем бегун, и от них исходил нежный и сладкий запах. Это усложняло ситуацию. Пускай это всего лишь дети, пускай живут в убежище вместе, пока они на его попечении, он не может допустить подобного непорядка. В определенных аспектах Фандер был существом очень строгим. Вот почему он сразу же сделал для себя и бегуна еще одну пещеру, совсем маленькую. Девочки не видели его 4 суток. Он держался в стороне, а бегун носил им пищу, утешал и готовил к встрече с необычным существом. На 5-й день Фандер появился, чтобы они могли издали его рассмотреть. Проделанная бегуном подготовка лишь отчасти помогла. Девочки не стали плакать, но побледнели и прижались друг к другу. Фандер немного поиграл на арфе и ушел. Потом вернулся и поиграл еще. На следующий день, благодаря постоянным уговорам бегуна, одна из девочек решилась взять марсианина за щупальца. Он ощутил смесь боли, желания и детской тоски. Фандер вышел из пещеры, отыскал дерево и вырезал человеческую фигурку. Фандер не был скульптором, но обладал природной ловкостью и точностью движений, а его поэтическая сущность через щупальца передалась статуэтке.
5: Закончив работу, он одел фигурку как землянина и нарисовал лицо, довольное, с губами растянутыми и изогнутыми в так называемой улыбке. Он отдал куклу девочке, как только она проснулась ранним утром. Она схватила подарок, и в широко раскрытых глазах промелькнула радость. Прижав куклу к худенькой груди, маленькая землянка принялась ее укачивать, и Фандер понял, что отношения чуточку улучшились. Хотя бегун ясно дал понять, что осуждает напрасную трату сил, Фандер сделал второго человечка. Это не заняло много времени. Теперь он действовал гораздо увереннее. К середине дня он вручил куклу второй девочке. Она приняла игрушку со смущением и благодарностью и с такой силой прижала к груди, словно кукла значила для нее больше, чем весь остальной мир. Она даже не обратила внимания на то, что Фандер находится совсем рядом, и когда он протянул к ней щупальце, рассеянно его взяла. «Я люблю тебя», — просто сказал он. Ее разум еще не умел вести телепатические разговоры, но огромные глаза потеплели. Фандер сидел на санях. Они приземлились в миле к востоку от убежища. Он смотрел вслед трем детям, которые, держась за руки, шагали к длинному строению. Бегун был явным лидером. Он шел первым, всячески показывая, что знает, как надо действовать. Тем не менее, девочки часто останавливались, чтобы помахать рукой странному существу с удивительными глазами, которое осталось ждать у них за спиной. И Фандер махал в ответ, всякий раз используя знаковые щупальца, поскольку ему даже в голову не приходило, что можно помахать и другим. Вскоре дети скрылись за холмиком. Он, не покидая саней, смотрел по сторонам фасетчатыми глазами, изредка поглядывая на небо, готовое разразиться дождем. До самого горизонта земля сохраняла серо-зеленый цвет. Фандера окружали тусклые, скучные цвета, и нигде ни пятнышка белого, золотого или алого, как на лугах Марса. Повсюду бесконечные безжизненные поля и сияющие синего неба. Вскоре появилось существо на четырех ногах с длинной узкой мордой и завыло. Жуткий звук эхом прокатился по открытой местности. И тут же примчались сородичи. 2, 10, 20. Их наглость росла пропорционально числу. Вскоре собралась огромная стая, и они начали подбираться к Фандеру, подбадривая друг друга рычанием и демонстрируя острые клыки. Затем последовала неожиданная и незаметная групповая команда, и вся стая со злобным лаем бросилась вперед. В красных глазах виднелась безумная жажда крови. И хотя вид существ, алчущих мяса, пусть даже необычного синего мяса, вызвал отвращение, Фандер не испугался. Он передвинул рычаг на одно деление, решетки переместились, и сани поднялись на 20 футов. Добыча ускользнула с такой легкостью, что стая диких собак совершенно рассвирепела. Они прыгали вверх, стремясь добраться до врага, падали одна на другую и вновь повторяли свои бессмысленные попытки. При этом они оглушительно лаяли. От них исходил едкий запах сухих волос и животного пота. Сидя в презрительной позе, Фандер не мешал собакам бесноваться внизу. Они бегали по кругу, негодующе лаяли и злобно кусали друг друга. Так продолжалось до тех пор, пока со стороны прогалины не донеслись выстрелы. 8 собак упали замертво. 2 поползли на брюхи, десяток завизжали и бросились на утек на трех ногах. Остальные помчались вдогонку за своими ранеными сородичами, чтобы прикончить их. Фандер опустил сани.

0: На холме вместе с седой башкой стоял бегун. Старик опустил оружие, задумчиво потер подбородок и неторопливо зашагал к саням. Остановившись в 5 ярдах от марсианина, старый землянин вновь почесал в бороде и сказал:
1: «Ужасно выглядит твой знакомец. Не дать не взять, из кошмарного сна явился».
2: «С ним бесполезно разговаривать», — сообщил мальчик. «Нужно взять его конечность и... Ой, я ведь рассказывал тебе».
1: «Знаю, знаю».
0: Седая башка нетерпеливо отмахнулся от бегуна.
1: «Всему свое время. Я прикоснусь к нему, когда буду готов».
0: Он стоял, не сводя с Фандера светло-серых проницательных глаз. Потом что-то пробормотал себе под нос. Наконец он сказал:
1: «Ладно, пора».
0: И протянул руку. Фандер вложил в ладонь старика кончик щупальца.
1: «Он холодный», —
0: заметил седая башка, сжав щупальца.
1: «Холоднее, чем змея».
2: «Он не змея», — сердито возразил бегун.
1: «Успокойся, я этого не говорил».
2: «И он не похож на змею», — настаивал на своем бегун, который никогда не держал в руках змею и не испытывал желания попробовать.
0: Фандер направил старику такую мысль. «Я пришел с 4-й планеты. Ты понимаешь, что это означает?»
1: «Я не невежда», — вслух ответил седая башка.
0: «Нет необходимости отвечать вслух. Я воспринимаю твои мысли так же, как вы воспринимаете мои. Твой ответ звучит гораздо четче, чем у мальчика, и я хорошо тебя понимаю».
1: Старик в ответ только фыркнул.
0: «Я хотел встретиться и поговорить со взрослым, поскольку дети не могли мне многого рассказать. У меня есть вопросы. Ты ответишь на них?»
1: «Посмотрим», — сказал седая башка с хитрой усмешкой.
0: «Хорошо. Ты можешь отвечать только на те вопросы, на которые пожелаешь. Я хочу только одного — помочь жителям Земли».
1: «Почему?»
0: — спросил седая башка, пытаясь понять, в чем выгода марсианина.
2: «Нам нужны умные друзья».
1: «Зачем?»
0: «Нас мало на планете, и нам не хватает ресурсов. Посетив ваш мир и туманную планету, мы их практически исчерпаем. Но с вашей помощью мы сможем добраться до более далеких планет. Я полагаю, что если мы поможем вам сейчас, вы окажете нам помощь завтра».

0: Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Продолжение.
1: Седая башка погрузился в раздумья, позабыв, что его мысли открыты для марсианина. Подозрительность лежала в основе всех его размышлений. Подозрительность, основанная на жизненном опыте и недавней истории человечества. Но он не мог не ощутить искренности марсианина, ведь их разумы общались напрямую.
2: «Что ж, звучит неплохо», — сказал старик. «Продолжай».
1: «Что привело к такому запустению?» — спросил Фандер, поведя щупальцем вокруг.
2: «Война»,
1: — угрюмо ответил седая башка.
2: «Наша последняя война. Вся планета сошла с ума».
1: «Но как такое могло произойти?»
2: «Хороший вопрос».
1: Седая башка надолго задумался.
2: «Наверное, тут разные причины. Накопилось слишком много противоречий».
1: «И в чем они состояли?»
2: «Люди были разными. Отличались друг от друга цветом кожи и своими убеждениями и не могли договориться. Некоторые народы увеличивались намного быстрее, чем другие. Им требовалось все больше места и пищи. А лишнего места и еды не осталось, поэтому развиваться можно было только за счет соседей. Мой старик успел многое рассказать перед смертью. Он постоянно повторял, что если бы у людей хватило ума контролировать свою численность, то...»
1: «Твой старик?» — перебил его Фандер. «Ты имеешь в виду своего родителя, отца? Разве все это произошло не при твоей жизни?»
2: «Нет, я ничего этого не видел. Лишь отец отца моего отца был свидетелем тех событий».
1: «Давайте вернемся в пещеру», — вмешался бегун, которому надоел этот безмолвный разговор. «Я хочу показать нашу арфу». Взрослые не обратили на мальчика внимания, и Фандер продолжал. «Как ты думаешь, много людей уцелело?»
2: «Трудно сказать».
1: Седая башка заметно помрачнел.
2: «Никто не знает, сколько осталось на другом полушарии. Быть может, они продолжают убивать друг друга или умирают от голода и болезни».
1: «О какой болезни ты говоришь?»
2: «Я не помню, как она называется».
1: Седая башка смущенно почесал в затылке.
2: «Мой старик говорил несколько раз, но я давно забыл. И что толку, если бы я помнил ее название? Болезнь — оружие войны. Ее создали, чтобы поражать врага, и она до сих пор с нами».
1: «А какие у нее симптомы?»
2: «Сильно повышается температура, начинает кружиться голова. Потом под мышками появляется черная опухоль, и через 48 часов наступает смерть. Обычно первыми заболевают старики, потом заражаются дети, если их сразу же не удалить от больного».
1: «Я не знаю такой болезни», — сказал Фандер. «Да и откуда он мог знать выведенную лабораторным способом новую бубонную чуму? И вообще я не медик». Он посмотрел на седую башку. «Но тебе удалось избежать болезни?»
2: «Мне просто повезло», — ответил седая башка. «Или я просто не способен заболеть. Ходит легенда о людях, обладавших иммунитетом к болезни. Будь я проклят, если знаю, откуда он брался. Быть может, я один из них? Впрочем, я не слишком на это рассчитываю».
1: «Поэтому ты стараешься поменьше контактировать с детьми?»
2: «Именно».
1: Седая башка посмотрел на бегуна.
2: «Мне не следовало приходить с мальчишкой. У него и так не слишком много шансов выжить».
1: «Ты очень заботлив», — мягко заметил Фандер. «В особенности, если учесть, что тебе должно быть одиноко». Седая башка ощетинился, и поток его мыслей стал агрессивным.
2: «Мне не нужна компания. Я всегда мог о себе позаботиться, с тех самых пор, как мой старик ушел умирать. Я в состоянии передвигаться сам, как и все вокруг».
1: «Я тебе верю», — сказал Фандер. «Извини, я здесь чужой и сужу по себе. Мне иногда бывает одиноко».
2: «Как же так?» — удивился седая башка. «Ты хочешь сказать, что тебя здесь бросили одного?»
1: «Совершенно верно».
2: «Вот дьявол!» — воскликнул седая башка.
1: «Дьявол. Опять это слово. Но сейчас оно имело совсем не то значение, что в давешнем разговоре с бегуном. Старик не понял, что Фандер остался на земле по своей воле и посочувствовал марсианину. Фандер тут же этим воспользовался. «Ты видишь, в каком трудном положении я оказался. Не могу же я общаться с дикими животными. Мне нужны разумные существа, которые полюбили бы мою музыку и забыли о моей внешности».
2: «Не уверен, что мы настолько умны», — прервал его седая башка, и его взгляд скользнул по мрачному пейзажу. «Во всяком случае, когда я смотрю на это кладбище и вспоминаю рассказы о том, как все здесь выглядело раньше, во времена прадедушки, Я начинаю сомневаться в наших умственных способностях.
1: «Первый цветок вырастает из праха погибших», — сказал Фандер.
2: «А что такое цветок?»
1: Последняя мысль старика потрясла Фандера. И он показал изображение алой лилии, но седая башка не смог ничего понять. Он не знал, что это — рыба, животное или овощ.
3: «Цветы растут на похожих стеблях», — Фандер сорвал несколько зеленых травинок, «и бывают всех окрасок, а еще они чудесно пахнут».
1: И он показал огромное поле прекрасных алых лилий.
2: «Какое великолепие!» — воскликнул седая башка. «У нас нет ничего похожего».
1: «Здесь нет», — согласился Фандер и показал на горизонт. «Но в другом месте их может быть превеликое множество. Если мы будем жить вместе, то сможем многое узнать. Мы объединим наши усилия и найдем цветы, пусть даже очень далеко, и других людей».
2: «Теперь люди неохотно живут большими группами. Предпочитают держаться семьями, которые рано или поздно разрушают болезнь. И тогда они бросают своих детей. Чем больше группа, тем выше вероятность, что один заразит многих».
1: Седая башка оперся на ружье, внимательно посмотрел на марсианина, и его мысли стали серьезными и грустными.
2: «Когда кто-то заболевает, он уползает прочь и умирает в одиночестве. Так начинается его личный разговор с Богом, без свидетелей. Смерть в наши дни стала частным делом каждого».
3: «После стольких лет тебе не кажется, что болезнь должна была уйти?»
2: «Никто не знает, и никто не хочет рисковать».
3: «Я готов рискнуть».
2: «Ты можешь это себе позволить. Ты не такой, как мы. Возможно, ты не заболеешь».
3: «Или заражусь и буду умирать долго и мучительно».
1: Седая башка вздрогнул, как от удара.
2: «Ну да, ты ставишь на карту жизнь. Выше ставки не бывает». «Хорошо, я согласен. Ты можешь жить с нами».
1: Он так крепко сжал ружье, что костяшки его пальцев побелели.
2: «Но мы должны договориться. Как только тебя одолеет болезнь, ты уйдешь сразу же и навсегда. В противном случае я тебя оглушу и утащу прочь, даже если при этом заражусь сам. Дети прежде всего, понятно?»
1: Убежище оказалось гораздо более просторным, чем пещера. В нем жило 18 детей. Все они были ужасно худыми, поскольку питались корнями, съедобными растениями и изредка кроликами, которых удавалось с превеликим трудом поймать. Самые юные и чувствительные перестали бояться Фандера через 10 дней. Через 4 месяца его невероятное синее тело больше не вызывало удивления у обитателей этого маленького замкнутого мира. 6 мальчиков были старше бегуна, один из них значительно, но он еще не стал взрослым. Фандер почти сразу начал учить детей играть на арфе, а также катал их на своих санях в качестве особого поощрения. Для девочек он делал куклы и необычные конические домики для кукол. И еще он с удивительной ловкостью сплетал из травы игрушечные стульчики. Ни одна из игрушек не казалась земной или марсианской. Продолжая заниматься с младшими детьми, Фандер, стараясь это особенно не афишировать, уделял максимум внимания 6 старшим мальчикам и бегуну. Он чувствовал, что именно в них заключена надежда этого мира. Он никогда не задумывался о том, что его несклонный к технике разум обладает своими достоинствами, как, впрочем, и не заглядывал в далекое будущее. Итак, свои главные усилия Фандер сосредоточил на 7 старших мальчиках и взялся за обучение, стимулируя их разум, поощряя любопытство, постоянно внушая, что страх перед болезнью и смертью стал препятствием для воссоединения людей. Страх, который необходимо преодолеть, прежде всего, в собственной душе. Он учил их, что смерть есть смерть. Естественный процесс, к которому нужно относиться философски и встречать с достоинством. Но иногда Фандеру казалось, что он ничему их не учит, а лишь помогает вспомнить, поскольку в глубинах их развивающегося разума просыпался унаследованный опыт землян, накопленный 10 или 20 тысяч лет назад. Но он продолжал ломать плотину страха перед болезнью, стараясь побыстрее сделать детскую логику взрослой. Прогресс был заметным. Пришло время, и они начали устраивать общие концерты, напевая под аккомпанемент арфы, придумывая слова, ложащиеся на мелодии Фандера. Дети долго спорили относительно достоинств той или иной строки, пока не складывалась песня. По мере того, как их репертуар рос, а пение становилось более искусным, седая башка заинтересовался их музыкой, стал приходить на представления и вскоре превратился в постоянного и пока единственного зрителя.
3: Однажды старший мальчик, которого звали Рыжик, подошел к Фандеру и взял его за щупальце.
4: «Дьявол, можно мне управлять твоей машиной, которая делает еду?»
3: «Ты хочешь, чтобы я показал, как она работает?»
4: «Нет, дьявол, я знаю, как она работает».
3: Мальчик уверенно смотрел в огромные глаза марсианина. «Ну и как?»
4: «Ты наполняешь контейнер самой нежной зеленью, тщательно отрезав все корни. И никогда не включаешь машину, прежде чем контейнер будет полностью заполнен, а дверца закрыта. Потом ты устанавливаешь красный переключатель на отметку 300, переворачиваешь контейнер и устанавливаешь зеленый переключатель на счет 60. Затем возвращаешь в исходное положение красные и зеленые переключатели, вытряхиваешь из контейнера массу в нагретые формы и прессуешь ее, пока не получится твердое сухое печенье».
3: «И как ты это узнал?»
4: «Я много раз наблюдал, как ты готовишь для нас печенье. А сегодня утром, пока ты был занят, я попробовал проделать все сам».
3: Он протянул руку. Взяв печенье, Фандер внимательно осмотрел его. Твердое, подрумяненное, хорошей формы. Он попробовал.
4: «Превосходно!»
3: Рыжик стал первым земным механиком, научившимся управлять марсианским катером и разобравшимся с принципом работы премастикатора. 7 лет спустя Рыжик нашел источник энергии уже давно бездействовавших саней. Он додумался использовать песок, испускающий альфа-искры. Еще через 5 лет он сумел усовершенствовать катер, увеличив его скорость. Когда прошло 20 лет, Рыжик создал дубликат. К этому времени он уже знал все, что необходимо для массового производства премастикаторов. Фандер никогда бы не справился с этой задачей, поскольку имел лишь самые общие представления о механике. Кроме того, он мало знал о пищеварении и усвоении протеинов. Фандер мог лишь стимулировать ум Рыжика и остальных, давая возможность развиваться в тех направлениях, которые им нравились. Оказалось, что каждый мальчик наделен прекрасными наследственными способностями. Бегун и двое его приятелей, которых звали Черныш и Ушастик, взяли на себя обслуживание саней. Изредка в качестве особого поощрения Фандер разрешал им брать сани для часовой прогулки. Однажды они отсутствовали от рассвета до заката. Седая башка слонялся по убежищу с заряженным ружьем под мышкой и пистолетом за поясом. Периодически он поднимался на холм и смотрел в небо. Провинившиеся мальчишки прилетели перед самым закатом и привезли с собой чужого ребенка.
5: Модель для сборки. On Energy.
3: Фандер позвал их к себе. Ребята взялись за руки, чтобы он мог общаться со всеми тремя.
6: «Я обеспокоен. У саней ограниченный запас. Когда он будет израсходован, мы не сможем его восполнить».
3: Они с ужасом переглянулись. «К сожалению, я не обладаю необходимыми знаниями, чтобы вновь зарядить сани. Я всего лишь поэт, а техники мои друзья улетели». Он помолчал, печально глядя на мальчишек. «Мне лишь известно, что энергия не уходит сама по себе. Если расходовать ее экономно, сани прослужат очень долго». Вновь помолчав, он добавил: «Через несколько лет вы станете взрослыми мужчинами».
4: «Но дьявол!» — сказал Черныш. «К тому времени мы станем намного тяжелее, и сани будут тратить больше энергии».
3: «Откуда ты об этом знаешь?» — осведомился Фандер.
4: «Чем больше масса, тем больше необходимой энергии», — заявил Черныш с таким видом, словно изрекал очевидную истину. «Тут и думать нечего».
3: «Ты подойдешь», — медленно и едва слышно сказал Фандер.
4: «Для чего, дьявол?»
3: «Ты построишь 1000 таких же саней или даже получше и исследуешь всю планету». С этого времени они летали не больше часа и делали это редко, но тратили много времени на изучение внутреннего устройства саней. Характер седой башки менялся очень медленно. Он был пожилым человеком. Тем не менее, через 3 года он начал все чаще вылезать из своей скорлупы и стал больше разговаривать с подрастающими детьми. Не до конца осознавая, что происходит, седая башка при помощи Фандера старался передать детям те крохи земной мудрости, которые достались ему от деда и отца. Он учил мальчишек пользоваться разными ружьями. У него их осталось 11 штук, причем некоторые годились только на запчасти. Он водил ребят на поиски патронов, которые приходилось откапывать под развалинами домов.
2: «Ружья бесполезны без патронов, а патроны постепенно приходят в негодность».
3: Еще реже удавалось найти снаряды.
1: Лишь один секрет Седая Башка долго отказывался сообщить детям, пока Бегун, Рыжик и Черныш не сумели вытянуть из него ответ. Он не стал приводить в пример пчел, поскольку пчел не осталось, или сравнивать людей с цветами. Дети никогда не видели цветов. Нельзя провести аналогию с тем, чего не существует. Тем не менее, он сумел ответить на вопросы, после чего вытер вспотевший лоб и отправился к Фандеру.
2: «Мальчишки становятся слишком любопытными, и это вызывает у меня тревогу. Они спросили, откуда берутся дети».
6: «И ты рассказал?»
2: «Рассказал, конечно».
1: Седая Башка сел и с тревогой посмотрел на марсианина.
2: «Я уступил мальчишкам, но никто не заставит меня рассказать об этом девочкам. Никогда!»
1: «Мне уже несколько раз задавали этот вопрос», — проговорил Фандер. «Я мало что им мог рассказать, поскольку я не знаком с процессом вашего размножения. Однако я поведал им, как это происходит у нас».
2: «И девочкам тоже?»
1: «Конечно».
2: «Господи!»
1: Седая Башка вновь вытер лоб.
2: «И как они к этому отнеслись?»
1: «Примерно так же, как если бы я заявил, что небо голубое, а вода мокрая».
2: «Наверное, все дело в том, какими словами ты объяснял», — предположил Седая Башка.
1: «Я сказал, что это поэзия, которая возникает между двумя существами.

0: В истории Марса, Венеры и Земли одни годы оставили более значительный след, чем другие. 12-й год пребывания Фандера на Земле оказался чрезвычайно богат такими событиями, каждое из которых было незначительным по космическим стандартам, но заметно повлияло на жизнь небольшой общины. Сначала благодаря тому, что Рыжику удалось улучшить примастикатор, семеро старших мальчиков, теперь ставших бородатыми мужчинами, смогли восстановить батареи саней. Они вновь поднялись в воздух после 40 месяцев простоя. Эксперименты показали, что марсианское устройство потеряло в скорости и грузоподъемности, но выиграло в дальности. С помощью саней они посещали руины далеких городов в поисках металлов, необходимых для создания других, более крупных саней, и к лету сумели построить второе транспортное средство, которое управлялось не так хорошо и было не так безопасно, но летало. Иногда им не удавалось отыскать металл, но они находили людей. Отдельные семьи жили в подземных убежищах, сохраняя крупицу прежних знаний. Поскольку очень скоро люди переставали бояться неземного существа с длинными щупальцами, а страх перед болезнью потускнел перед страхом одиночества, многие семьи объединялись с исследователями, перебираясь к ним, постепенно привыкали к Фандеру, добавляли свои умения и знания в общий котел. Так население выросло до 70 взрослых и 400 детей, многие из которых остались без родителей. Уступая страху перед болезнью, дети отселились и образовали 20 с лишним небольших коммун, каждая из которых могла разорвать все связи с соседями в случае эпидемии. Объединенными усилиями были созданы еще 4 пары саней, таких же больших и неудобных в управлении, но более надежных. Вскоре на Земле возник первый каменный дом, который смело бросил вызов небесам. Человечество вновь хотело доказать, что оно выше в своем развитии, чем крысы и кролики. Община подарила дом Чернышу и Нежноголоске, которые объявили о своем желании жить вместе. Один из самых старых мужчин заявил, что он помнит свадебный обряд и произнес торжественные слова для счастливой пары перед множеством свидетелей. А Фандер выступил в качестве марсианского крестного отца. Ближе к концу лета бегун вернулся из длительного путешествия и привез на санях старика, юношу и 4 девушек, совсем не похожих на людей из его общины. У них была желтая кожа, черные волосы, миндалевидные глаза, и они говорили на языке, которого никто не понимал. Пока они не овладели местной речью, Фандеру пришлось выступать в качестве переводчика, поскольку его мысленные картины не нуждались в словах. Девочки были тихими, скромными и очень красивыми. Через месяц бегун женился на той, чье имя в переводе означало «драгоценный камень Линк». После их свадьбы Фандер разыскал седую башку и вложил щупальце в его правую руку. «Я вижу большие различия между юношей и девушкой. На Марсе такого нет. Явились ли эти различия причиной войны?»
1: «Я не знаю. Никогда раньше мне не доводилось видеть желтых людей. Наверное, они жили очень далеко от нас».
0: Седая башка почесал бороду и задумался.
1: «Мне известно лишь то, что рассказывал моему старику его старик и так далее. На Земле жило слишком много разных людей».
0: «Ну, не такие они и разные, если между ними возможна любовь».
1: «Может быть», — согласился седая башка.
0: «Предположим, что большинство людей этой планеты могут собраться здесь, жить и рожать детей, которые уже не будут так сильно отличаться друг от друга, и постепенно различия исчезнут, и они станут просто народом Земли».
1: «Вполне возможно».
0: «И все будут говорить на одном языке и обладать общей культурой. Если они будут развиваться из общего источника, постоянно поддерживая связь при помощи саней, обмениваться знаниями, возникнет ли тогда причина для разногласий?»
1: «Я не знаю», — уклончиво ответил седая башка. «Я уже не так молод и не могу мечтать о далеком будущем».
0: «Важно, чтобы эту способность сохранили молодые». Фандер погрузился в размышления. «Если ты начинаешь чувствовать, что отстал от жизни, то становишься для меня самой подходящей компанией. Ситуация выходит из-под моего контроля. Тот, кто наблюдает за игрой со стороны, видит больше участников. Вот почему меня посещает одно странное чувство».
1: «Какое чувство?» — с любопытством спросил седая башка.
0: «Ваша планета вновь встала на путь прогресса. Людей теперь значительно больше. Мы построили дом, и очень скоро таких домов будет 6. Потом люди заговорят о 60, 600. Затем их станет столько, сколько песчинок. Кое-кто поговаривает о том, чтобы поднять затонувший трубопровод и качать воду из Северного озера. У нас уже много новых саней. Скоро будут созданы примастикаторы и защитные силовые поля.
2: дети учатся. Люди все реже и реже вспоминают о страшной болезни, ведь никто не болел ей уже много лет. Мощный поток с каждым днем набирает силу, и я чувствую, что отстал от жизни.
1: «Вздор!» — проворчал седая башка и сплюнул. «Если слишком много спать, обязательно приснится дурной сон».
2: «Быть может, все дело в том, что большинство моих обязанностей теперь исполняют другие и справляются намного лучше. А я не сумел найти себе новое занятие. Если бы я был техником, то открыл бы дюжину профессий. К сожалению, у меня нет специальной подготовки».
0: «Кажется, настал подходящий момент для того, чтобы заняться одним личным делом. И тут ты можешь мне помочь».
1: «Что ты имеешь в виду?»
0: «Много-много лет назад я написал стихотворение. Оно посвящено одной прекрасной вещи, из-за которой я здесь остался. Я точно не знаю, что имел в виду ее создатель. Более того, я даже не уверен, что вижу ее так, как он видел, но я написал стихи, попытался рассказать в них, что я чувствую, когда смотрю на его произведение».
1: «Хм»,
0: — сказал седая башка, которого не слишком заинтересовали слова Фандера.
2: «Я нашел выход скальной породы, его можно срезать так, чтобы получить плоскость, на которой я намерен вырезать свое стихотворение. Я бы хотел написать его дважды, на языках Марса и Земли».
0: После некоторых колебаний Фандер продолжал.
2: «Надеюсь, никто не посчитает меня слишком самонадеянным. Прошло уже много лет с тех пор, как я писал стихи для всех. Возможно, это мой последний шанс».
1: «Я тебя понял», — ответил седая башка. «Ты хочешь, чтобы я написал твои слова на нашем языке, а ты их потом скопируешь?»
2: «Да».
1: «Дай мне перо и блокнот».
0: Седая башка с трудом опустился на камень. Сказывались прожитые годы. Положив блокнот на колени, он взял в одну руку перо, а другой продолжал сжимать щупальцы Фандера.
1: «Я готов».
0: И он начал медленно писать по мере того, как образы Фандера появлялись в его сознании. Он намеренно выводил буквы покрупнее и не лепил их друг к другу. Закончив, протянул блокнот Фандеру.
2: «Асимметрично», — решил тот, посмотрев на диковинные угловатые буквы и впервые пожалев, что так и не научился писать на земном языке. «А ты не можешь поправить вот здесь, здесь и здесь?»
1: «Но я записал то, что ты сказал».
2: «Нет, это лишь перевод того, что я сказал. Я бы хотел достичь видимой гармонии. Ты не мог бы попытаться еще раз?»
0: И они начали все сначала. Лишь после 14-й попытки Фандер остался доволен видом слов, смысла которых не понимал. Он взял блокнот, нашел свой лучевой пистолет и направился к красивой вещи, поразившей когда-то его воображение. Затем при помощи пистолета он выровнял поверхность скалы. Далее запечатлел в камне свое стихотворение при помощи длинных причудливых завитков марсианского алфавита. Гораздо менее уверенно, но с величайшей тщательностью он выписал рядом земные буквы. Работа заняла много времени, и когда он заканчивал, за ним наблюдало более 50 человек. Они ничего не сказали. В полнейшей тишине люди читали стихотворение и смотрели на красивую вещь. Они еще долго стояли, когда Фандер ушел. На следующий день вся община приехала на стихотворение Фандера. Люди появлялись по одному и парами, и целыми группами, словно паломники тянулись к древнему храму. Они стояли и долго смотрели. Просто смотрели, а потом молча уходили. Никто не восхвалял работу Фандера. Никто не ругал его за то, что он начертал чуждые символы на земной скале. И единственный результат, который сначала было совсем непросто заметить, состоял в том, что люди с еще большей энергией и упрямством работали, возрождая цивилизацию. И в этом смысле Фандер добился гораздо большего, чем сам предполагал.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Продолжение и окончание. На 14-й год возродился страх перед чумой. Сани привезли издалека две семьи, и через неделю заболел ребенок. Люди сразу же забили в набат, все работы прекратились, ту часть поселка, где жил больной, мигом объявили запретной зоной. Многие собрались все бросить и уйти. Корни возрождавшейся цивилизации были еще слишком непрочными. Фандер разыскал вооруженных до зубов седую башку, бегуна и черныша, которые стояли напротив мрачной толпы.
1: «На изолированном участке около сотни человек», — говорил седая башка толпе. «Далеко не все они больны. Возможно, они не заболеют. В таком случае весьма вероятно, что и вы не заразитесь. Мы должны подождать и посмотреть, что произойдет. Давайте не будем принимать поспешных решений».
2: «Вы только послушайте его», — раздался голос из толпы. «Если бы у тебя не было иммунитета, тебе бы пришел конец 50 лет назад».
1: «То же самое можно сказать про большинство собравшихся здесь», — парировал седая башка и огляделся по сторонам, держа наготове ружье, а его светлые глаза воинственно сверкали. «Да, я знаю, о чем говорю, поэтому никто не уйдет отсюда, пока мы не убедимся, что это и впрямь чума».
0: Он поудобнее перехватил ружье.
1: «Кто-нибудь хочет поспорить с пулей?»
0: Возражавший ему человек протиснулся в первый ряд. Это был загорелый мужчина крепкого сложения. Его темные глаза дерзко смотрели на седую башку.
2: «Пока есть жизнь, есть надежда. Если мы уйдем сейчас, то сможем вернуться, когда это будет безопасно. Да ты и сам это знаешь. Так что ты меня не остановишь».
0: И, расправив широкие плечи, он пошел прочь. Седая башка уже навел на него ружье, когда почувствовал, как его коснулось щупальце Фандера. Несколько мгновений седая башка молча стоял, как будто слушал. Потом опустил ружье и крикнул вслед уходящему.
1: «Мы вместе с дьяволом отправляемся к заболевшим. Мы идем навстречу проблемам, а не бежим от них. Если будем убегать, то никогда не сможем победить».
0: Толпа одобрительно загудела.
1: «Поэтому мы постараемся выяснить, что произошло. Возможно, мы не сумеем ничего изменить, но хотя бы узнаем, какова ситуация».
0: Мужчина остановился, посмотрел на него и Фандера и сказал:
2: «Вы этого не сделаете».
1: «Почему?»
2: «Вы можете заразиться, и какой будет от вас прок, если умрете?»
1: «Но у меня же иммунитет», — напомнил седая башка.
2: «Дьявол может заболеть», — встрял кто-то еще.
1: «А кого это интересует?» — поинтересовался седая башка.
0: Эта реплика вывела его противника из равновесия. Он немного подумал и неуверенно ответил:
2: «Я не вижу причин рисковать».
1: «Он рискует, потому что ему не наплевать», — резко ответил седая башка. «Да и я не герой. Просто я уже слишком старый и бесполезный, чтобы бояться».
0: С этими словами он сошел с возвышения и решительно направился к охраняемой части поселка. Фандер скользил рядом. Мускулистый мужчина стоял, потрясенно глядя им вслед. Люди переминались с ноги на ногу, не зная, на что решиться. Некоторым хотелось броситься за седой башкой и Фандером и притащить их обратно. Бегун и черныш попытались за ними последовать, но им запретили. Никто из взрослых так и не заболел. Никто не умер. Дети прошли через несколько стадий болезни, у них поднималась температура, их лихорадило. Некоторые даже бредили, но в конце концов недуг отступил. И только через месяц после того, как поправился последний ребенок, седая башка и Фандер вышли из карантинной зоны. Болезнь оказалась вполне безобидной, и после того, как она исчезла, настроение у людей улучшилось. Они с новой энергией взялись за работу. Были построены новые сани, появлялось все больше пилотов и механиков для их обслуживания. Теперь в огромный лагерь все чаще прибывали люди с других континентов, по крупицам восстанавливались утраченные знания. Человечество стартовало вновь. Людям удалось многое спасти, и теперь они стремительно развивались. Это были уже не жалкие стаи дикарей, озабоченных лишь тем, чтобы набить живот, а народ, много знающий и умеющий. Когда на 20-й год Рыжик сумел сделать новый премастикатор, вокруг холма выстроилось 8 тысяч каменных домов. Гигантское центральное здание, способное вместить в себя 70 обычных, венчал великолепный зеленый купол из меди. На севере построили дамбу, на западе расположился госпиталь. Энергии и таланты 50 наций обратились на строительство города. В городе было даже 10 полинезийцев, четверо исландцев и последний семинол. Вокруг многочисленных ферм раскинулись обширные поля. Вандах удалось добыть 1000 початков кукурузы, и теперь ее поля занимали 10 тысяч акров. Издалека привезли буйволов и коз, которыми пришлось заменить лошадей и овец, полностью исчезнувших с лица земли. Никто не знал, почему одни виды выжили, а другие нет. Лошади вымерли, а буйволы спокойно паслись на лугах. Собаки охотились огромными стаями, зато никто уже много лет не видел ни одной кошки. Некоторые овощи и злаки сохранились, и теперь их успешно культивировали. Но цветов найти не удалось. Человечество прогрессировало, пользуясь...

0: Старик ушел из жизни тихо, не привлекая к себе внимания, как и положено человеку, который всегда говорил мало, но много делал. Его похоронили на холме за городской стеной, и Фандер сыграл для него погребальную песню, а драгоценный камень, жена бегуна, посадила на могиле красивые растения. Весной следующего года Фандер позвал бегуна, черныша и рыжика. Он сидел на своей постели и дрожал. Люди взялись за руки, чтобы иметь возможность говорить с ним одновременно.
1: «Скоро для меня наступит Амафа».
0: Ему было очень трудно облечь это совершенно новое для землян понятие в мысленные образы. «Это неизбежные изменения, которому подвержены все существа моей расы. Мы впадаем в состояние сна на очень длительное время». Люди с удивлением восприняли упоминание о существах его народа, словно давно забыли, откуда к ним прилетел Фандер. Он продолжал.
1: «Вы не должны меня трогать до тех пор, пока спячка не закончится».
0: «Как долго она может продолжаться, дьявол?» — с тревогой спросил бегун.
1: «От 4 ваших месяцев до года или...»
0: «Или что?» Бегун не стал ждать утешительного ответа. Его быстрый ум сразу же уловил предвидение беды в скрытых размышлениях Фандера.
1: «Или она никогда не закончится?» «Да, она может не закончиться никогда», — неохотно признал Фандер, вновь задрожал и обнял себя щупальцами.
0: Блеск его синего тела заметно померк.
1: «Вероятность невелика, но она существует».
0: Глаза бегуна округлились. Он никак не мог осознать того, что Фандера не будет рядом с ними вечно. Черныш и Рыжик также обмерли от страха.
1: «Мы, марсиане, не живем вечно», — мягко напомнил Фандер. «Все существа смертны и на Земле, и на Марсе. Того, кто переживет Амафу, ждут долгие и счастливые годы, но некоторые так и не просыпаются. Это испытание, через которое проходят все марсиане».
0: «Но марсиан немного», — продолжал Фандер. «У нас редко появляется потомство, и некоторые умирают, не прожив и половины отведенного им срока. По меркам Вселенной мы слабый, глупый народ, нуждающийся в поддержке умных и сильных рас.
1: Вы умные и сильные. Всегда помните об этом. Если мой народ посетит вас, или если к вам прибудут другие диковинные существа, вы должны встретить их с уверенностью умных и сильных».
0: «Мы так и сделаем», — обещал бегун. Его взгляд скользнул по тысячам крыш, медному куполу и красивые вещи на холме.
1: «Мы сильные».
0: И вновь по телу лежащего на постели марсианина пробежала дрожь.
1: «Мне не хочется оставаться здесь посреди кипящей жизни. Бесполезная Соня будет плохим примером для молодых. Я бы предпочел отдыхать в пещере, где мы научились понимать друг друга. Отнеси меня туда и поставь прочную дверь, и запрети всем входить или открывать дверь до тех пор, пока я сам не выйду к свету дня».
0: Фандер пошевелился, но его щупальца уже утратили былую ловкость.
1: «Я сожалею, что должен просить вас об этом. Пожалуйста, простите меня. Я откладывал до последнего момента, и теперь не могу добраться туда сам».
0: На лицах его друзей застыла тревога, а в сердцах били колокола скорби. Они принесли длинные шесты и сделали носилки. Положив на них Фандера, отправились к пещере. К тому моменту, когда они поднялись на холм, за ними следовала огромная молчаливая процессия. Когда друзья удобно устроили его и принялись закрывать вход, толпа молча смотрела на них. Точно так же люди смотрели на высеченные на скале письмена. Фандер превратился в тусклый синий шар. Глаза подернулись пленкой. А потом дверь закрылась. Он остался один в темноте и погрузился в сон. Сон, который мог стать вечным. На следующий день к двери подошел низкорослый смуглый мужчина с 8 детьми, прижимавшими к груди кукол. Дети молча смотрели, как он закрепляет на двери блестящие металлические буквы, из которых сложилось 2 слова. Мужчина трудился долго, а когда закончил работу, оказалось, что она выполнена на славу.

0: стратосферы по изящной дуге. Жуткий на вид синекожий экипаж глядел наружу фасетчатыми глазами сквозь прозрачный материал смотровой палубы. Солнце окрашивало плотные белоснежные облака во все оттенки красного и золотого. Планета пока скрывалась от их взоров. Капитан Рдина волновался, хотя он не был первооткрывателем Земли. Много лет назад капитан Скива, давно ушедший на покой, высаживался здесь. Тем не менее, все члены команды были возбуждены. Кто-то из марсиан, находившихся значительно выше капитана, вдруг привлек его внимание энергичными взмахами сигнального щупальца. «Капитан, мы только что видели летающий объект над горизонтом!» «Что за объект?» «Он выглядит как гигантские грузовые сани!»
1: «Этого не может быть!»
0: «Да, капитан, конечно, но он выглядит именно так!»
1: «И где он сейчас?» — спросил Рдина, глядя в ту сторону, куда показал сородич.
0: «Скрылся внизу, в тумане!»
1: «Наверное, ты ошибся. Когда долго чего-то ждешь, возникают странные иллюзии». Корабль попал в облако. Рдина в задумчивости ждал, когда видимость снова прояснится. «В отчете наших предшественников говорилось, что здесь сплошные пустоши, населенные дикими животными. Нет разумных существ, за исключением одного малоизвестного поэта, который по глупости пожелал остаться. Должно быть, дикие животные давно его съели».
0: «Съели? Они едят мясо?» — с отвращением воскликнул другой марсианин.
1: «Все возможно», — сказал Рдина, который ужасно гордился своим воображением. «Все, кроме существования грузовых саней на этой планете. Это просто чепуха».
0: Но ему пришлось замолчать, по той простой причине, что корабль вышел из облаков, и все увидели парящие рядом сани. Он даже смог разглядеть детали, к тому же бортовые приборы показывали, что рядом работают мощные энергетические решетки. 20 марсиан смотрели на огромный летательный аппарат, который был лишь вдвое меньше их собственного корабля. 40 человек с саней разглядывали пришельцев с не меньшим интересом. Марсианские корабли и сани продолжали спускаться вниз, и обе команды безмолвно наблюдали друг за другом, пока одновременно не коснулись земли. Только после того, как корабль замер, капитан Рдина пришел в себя настолько, что сумел отвести взгляд. Он увидел множество домов, огромные здания с зеленым куполом, красивую вещь, стоящую на вершине холма, и множество землян, устремившихся из города навстречу ему кораблю. Он отметил, что ни одно из странных двуногих созданий не выказывает отвращения или страха. Они спешили к месту встречи с удивительной самоуверенностью, которую он никак не ждал от землян, так не похожих на пришельцев с другой планеты. Это настолько его потрясло, что он сказал себе: «Если они совсем не напуганы, то чего должен бояться ты?»
2: Модель для сборки On Energy.
0: Он лично вышел, чтобы встретить первого из землян, стараясь избавиться от неприятных предчувствий и не думать о том, что у некоторых двуногих было оружие. К нему подошел широкоплечий землянин с окладистой бородой и взял за щупальце с такой уверенностью, словно делал это множество раз. Перед мысленным взором Рдины возникли быстро перемещающиеся конечности. «Меня зовут Бегун». Через несколько минут корабль опустел. Всем марсианам хотелось подышать свежим воздухом. Первым делом они побывали возле красивой вещи. Рдина стоял и молча смотрел на нее. Рядом теснилась его команда, а земляне держались чуть в стороне. В скале была высечена статуя земной женщины. У нее была крепкая фигура с высокой грудью и широкими бедрами. Пышная юбка почти полностью скрывала ноги. Она стояла, слегка подавшись вперед и наклонив голову. Лицо спрятано в изнуренных тяжелым крестьянским трудом руках. Рдина тщетно пытался понять выражение усталого лица. Он долго разглядывал ее, а потом его глаза обратились к написанным ниже строкам. Рдина пропустил буквы земного алфавита, и его взгляд легко заскользил по знакомым символам родного языка. «Рыдай, моя страна, по уснувшим сынам, по праху твоих домов и растерзанных башен. Рыдай, моя страна, о, моя страна, рыдай по птицам, которые не могут петь, по исчезнувшим цветам, по концу всего, по молчанию часов. Рыдай, моя страна». Подписи не было. Рдина несколько минут размышлял, остальные ждали. Наконец он повернулся к бегуну и указал на марсианские строки. «Кто это написал?»
1: «Ту
0: Твой соотечественник. Он умер.
1: «Ага!» — воскликнул Рдина. «Тот ведь и я из экипажа Скивы. Я забыл имя, сомневаюсь, что его помнят другие. Он был не слишком известным поэтом. Как он умер?»
0: «Велел нам закрыть его здесь, для долгого сна».
1: «Амафа!» — вставил Рдина. «А потом?»
0: «Мы так и сделали. Он предупредил, что может никогда не выйти обратно».
1: Бегун посмотрел на небо, забыв, что Рдина воспринимает его скорбные мысли.
0: «Прошло больше 2 лет, но он так и не вышел. Я не знаю, поймешь ли ты то, что я имею в виду, но он был одним из нас».
1: «Кажется, понимаю». Рдина немного подумал и спросил. «2 ваших года — это сколько марсианского времени?»
0: Через некоторое время они сумели установить соответствие между земными и марсианскими мерами времени.
1: «Это очень большой срок», — заявил Рдина. «Гораздо больше, чем обычная амафа. Но этот случай не является уникальным. Иногда, без всяких причин, некоторые из нас спят даже дольше. К тому же, — добавил он, — мы не на Марсе».
0: Далее Рдина безотлагательно обратился к одному из членов своей команды.
1: «Целитель Трайт, мы столкнулись со случаем затяжной амафы. Принеси свои масла и эссенции».
0: Когда Трайт вернулся, Рдина сказал бегуну:
1: «Отведи нас туда, где он спит».
0: Когда они подошли к пещере, Рдина остановился перед дверью и посмотрел на имя, состоящее из 2 аккуратно выписанных, но непонятных слов. «Милый дьявол».
1: «Интересно, что это значит?» — сказал целитель Трайт. «Не беспокоить», — предположил Рдина.
0: Он распахнул дверь, пропустил вперед целителя и вошел следом. Сопровождающие остались снаружи. Марсиане вышли через час. Казалось, около пещеры собралось все население города.
1: Рдину поразило, что толпа не выказала особого любопытства, увидев корабль и экипаж. Неужели их привлек только интерес к судьбе не слишком знаменитого поэта?
0: 1000 глаз были устремлены на них, когда они вышли из темноты пещеры под яркий солнечный свет, тщательно закрыв за собой дверь. Вытянувшись и поднявшись на цыпочки, словно стараясь достать солнце, бегун закричал так, что его услышали даже стоявшие в задних рядах.
3: «Он жив! Жив! Не пройдет и 20 дней, как он выйдет к нам!»
0: И в следующий миг легкое безумие овладело двуногими. На лицах появился восторг, раздались счастливые вопли, а некоторые земляне даже принялись колотить друг друга в экстазе.
1: И 20 марсианам ужасно захотелось присоединиться к Фандеру.
0: Таков уж организм марсиан, очень восприимчив к чужим эмоциям.

Вы слушали рассказ Эрика Фрэнка Рассела «Милый дьявол» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой, за что им всем огромнейшее спасибо.

0: Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миш, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. «Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пестренькая, из черепахи! А что на крышке-то? Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, исчезть нельзя, и все мал-мало-меньше, и все золотые! А деревья-то также золотые, а листики на них серебряные, а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу».
1: «Что это за городок?» — спросил Миша.
0: «Это городок Динь-Динь», — отвечал папенька и тронул пружинку. И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам, не в часах ли, и к бюро, и к горке, прислушивался то в том, то в другом месте, смотрел и под стол. Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая. Вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
1: «Папенька, папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!»
0: «Мудрено, мой друг, этот городок тебе не по росту».
1: «Ничего, папенька, я такой маленький, только пустите меня туда, мне так бы хотелось узнать, что там делается».
0: «Прав, мой друг, там и без тебя тесно».
1: «Да кто ж там живет?»
0: «Кто там живет? Там живут колокольчики». С этими словами папенька поднял крышку на табакерке.
1: И что же увидел Миша?
0: И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился.
1: «Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками?» —
0: спрашивал Миша у папеньки. А папенька отвечал. «Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри попристальнее да подумай. Авось либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, иначе все изломается».
2: Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел, сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал, отчего звенят колокольчики. Между тем музыка играет да играет. Вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит. Внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
1: «Да чего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно. Нет, видно, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости. Извольте, с величайшей радостью».
2: С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
1: «Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?» «Динь-динь-динь, —
2: отвечал незнакомец. —
1: Я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь».
2: Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий, еще меньше, четвертый еще меньше, и так все другие своды, чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
1: «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша. «Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, Но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, там ей ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
3: «Динь-динь-динь»,
2: — отвечал мальчик.
3: «Пройдем, не беспокойтесь. Ступайте только за мной».
2: Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.
1: «Отчего это?»
2: — спросил он своего проводника.
3: «Динь-динь-динь»,
2: — отвечал проводник, смеясь.
3: «Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все окажется маленьким, а подойдешь — большое».
1: «Да, это правда», — отвечал Миша. «Я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мной случилось. Третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать. Тружусь-тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит, и кресло его возле фортепиано стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надо бы нарисовать маленьким. Но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь вижу, что она правду говорила. Папеньку надо бы было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение. Очень благодарен».
2: Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил.
3: «Динь-динь-динь-динь-динь, как смешно не уметь рисовать папеньку с маменькой. Динь-динь-динь-динь-динь-динь».
2: Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему.
1: «Позвольте мне спросить у вас, зачем вы к каждому слову все говорите «динь-динь-динь»?»
3: «Уж у нас поговорка такая»,
2: — отвечал мальчик-колокольчик.
1: «Поговорка?»
2: — заметил Миша.
1: «А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам».
2: Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице.
1: Что за улица? Что за городок? Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое и черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдет, в круг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками. И под каждую крышкой сидит мальчик-колокольчик с золотой головкой в серебряной юбочке. И много их, много, и все мал-мала меньше.
3: «Нет, теперь уж меня не обманут», — сказал Миша. «Это так только мне кажется издали. А колокольчики-то все одинакие». «Ан, вот и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то звенели бы мы все в один голос, один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще.
1: Неужели ты и этого не знаешь?
3: Вот видишь ли, Миша, это тебе урок. Вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная. Иной с поговоркой, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться».
2: Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
3: «Весело вы живете», — сказал им Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день».
1: «Динь-динь-динь»,
2: — закричали колокольчики.
3: «Уж нашел у нас веселье. Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела. Нет у нас ни книжек, ни картинок, нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться. Целый день играй да играй, ведь это, Миша, очень-очень скучно, поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья, но мы бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело. Из городка мы не пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке и даже в табакерке с музыкою?»
1: «Да»,
2: — отвечал Миша.
1: «Вы говорите правду. Это и со мной случается. Когда после учения примешься за игрушки, то так весело, а когда в праздник целый день все играешь, да играешь, то к вечеру и сделается скучно. и за ту, и за другую игрушку примешься. Все не мило.
4: Я долго не понимала, чего это. А теперь понимаю.
3: Да сверх того, на нас есть другая беда, Миша. У нас есть дядьки.
4: Какие же дядьки? Спросил Миша.
3: Дядьки-молоточки,
2: отвечали колокольчики.
4: Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает. А уж маленьким куда больно достается.
1: В самом деле Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с предлинными носами и шептали между собою:
5: «Тук-тук-тук-тук-тук, поднимай, задевай, тук-тук-тук».
1: И в самом деле дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук-да-тук, инда бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
5: «Брать, ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук-тук-тук-тук».
4: «Какой это у вас надзиратель?» — спросил Миша у колокольчиков.
3: «А это господин Валик!» — зазвенели они. «Предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться».
1: Миша к надзирателю. Смотрит, он в самом деле лежит на диване, в халате, и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
2: Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:
5: «Шуры-муры, кто здесь ходит, кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет, кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры!»
3: «Это я»,
2: — храбро отвечал Миша.
3: «Я Миша».
5: «А что тебе надобно?» — спросил надзиратель.
4: «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты. А по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают».
5: «А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь на больший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков, мне что за дело? Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры».
4: «Ну, многому же я научился в этом городке», — сказал про себя Миша. «Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. Экой злой, думаю я. Ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалю? Знал бы и сидел в своей комнате. Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит».
1: Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер с жемчужной бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница. А под шатром лежит царевна-пружинка, и как змейка то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:
4: «Сударыня-царевна, зачем вы надзирателя под бок толкаете?»
6: «Зиц, зиц, зиц»,
2: — отвечала царевна.
6: «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь. Кабы я Валик не толкала, Валик бы не вертелся. Кабы Валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Молоточки бы не стучали, кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели, кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зиц, зиц, зиц».
1: Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка с силою развелась. Валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и проснулся.
2: «Что во сне видел, Миша?» — спросил папенька. Миша долго не мог опамятоваться.
1: Смотрит, та же папенькина комната, Та же перед ним табакерка. Возле него сидят папенька и маменька и смеются.
7: «Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка?» — спрашивал Миша. «Так это был сон!»
1: «Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось?»
7: «Да видите, папенька»,
1: — сказал Миша, протирая глазки.
7: «Мне все хотелось узнать, от чего музыка в табакерке играет. Вот я и принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и от чего движется. Думал, думал и стал уже добираться, как вдруг смотрю, дверка в табакерку растворилась».
1: Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку. «Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, от чего музыка в табакерке играет. Но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике».

0: Итак, господа, здесь есть тот самый монстр, которого создал мой горячо любимый прапрадедушка Виктор Франкенштейн. Он скомпоновал его из кусков трупов, добытых в анатомических театрах, частей тел покойников, только что погребенных на кладбище, и даже из расчлененных туш животных с бойней. А теперь смотрите. Говоривший, человек с моноклем в глазу, в длинном сюртуке, стоявший на сцене, театральным жестом выбросил руку в сторону, и головы многочисленных зрителей разом повернулись в указанном направлении. Раздвинулся пыльный занавес, и присутствовавшие увидели стоявшего на возвышении монстра, слабо освещенного падавшим откуда-то сверху зеленоватым светом. Толпа зрителей дружно ахнула и судорожно задвигалась. Дэн Брим стоял в переднем ряду. Напором толпы его прижало к веревке, отделявшей зрителей от сцены. Он вытер лицо влажным носовым платком и улыбнулся. Чудовище не казалось ему особенно страшным. Дело происходило на карнавале в пригороде Панама-Сити, где торговали разными дешевыми безделушками. У чудовища была мертвенно-бледная шкура и стеклянный взгляд. На морде его виднелись рубцы и шрамы. По обе стороны головы торчали металлические втулки, точь-в-точь, как в известном фильме. И хотя внутри шапито, где все это происходило, было душно и влажно, словно в бане, на шкуре монстра не было ни капельки пота. «Подними правую руку!» — резким голосом скомандовал Виктор Франкенштейн V. Немецкий акцент придавал властность его голосу. Тело монстра оставалось неподвижным, однако рука существа медленно, рывками, словно плохо отрегулированный механизм, поднялась на уровень плеча и застыла. «Этот монстр состоит из кусков мертвечины и умереть не может», — сказал человек с моноклем. «Но если какая-нибудь его часть слишком изнашивается, я просто пришиваю взамен нее новый кусок, пользуясь секретной формулой, которая передается в нашем роду от отца к сыну, начиная с прапрадеда. Монстр не может умереть и не способен чувствовать боль. Вот, взгляните!» Толпа ахнула еще громче. Некоторые даже отвернулись. Другие жадно следили за манипуляциями Виктора Франкенштейна V. А тот взял острейшую иглу длиной в целый фут и силой вогнал ее в бицепсы монстра, так что концы ее торчали по обе стороны руки. Однако крови не было. Монстр даже не пошевелился, словно и не заметил, что с его телом что-то происходит. «Он невосприимчив к боли, к воздействию сверхвысоких и сверхнизких температур, обладает физической силой доброго десятка людей». Дэн Брим повернул к выходу, преследуемый этим голосом с навязчивым акцентом. «С него достаточно». Он видел это представление уже трижды и знал все, что ему нужно было. «Скорее на воздух». К счастью, выход был рядом. Он начал пробираться сквозь глазеющую одноликую толпу, пока не оказался под открытым небом. Снаружи были влажные, душные сумерки. Никакой прохлады. А в августе на берегу Мексиканского залива жить почти невыносимо, и Панама-Сити во Флориде не составляет исключения. Дэн направился к ближайшему пивному бару, оборудованному кондиционером, и с облегчением вздохнул, почувствовав приятную прохладу сквозь влажную одежду. Бутылка с пивом моментально запотела, покрывшись конденсатом. То же самое произошло с увесистой пивной кружкой, извлеченной из холодильника. Он жадно глотнул пиво, и оно жгучим холодом обдало его изнутри. Дэн понес кружку в одну из деревянных кабинок, где стояли скамьи с прямыми спинками, вытер стол зажатыми в руке бумажными салфетками и тяжело опустился на сиденье. Из внутреннего кармана пиджака он извлек несколько слегка влажных желтых листков и расправил их на столе. Там были какие-то записи, и он добавил еще несколько строк, а затем снова спрятал их в карман. Сделал большой глоток из кружки. Дэн приканчивал уже вторую бутылку, когда в пивную вошел Франкенштейн V. На нем не было сюртука, и из глаза его исчез монокль, так что он вовсе не был похож на недавнего лицедея на сцене. Даже прическа его в прусском стиле теперь казалась вполне обычной. «У вас великолепный номер», — приветливо сказал Дэн, стараясь, чтобы Франкенштейн его услышал. Жестом он пригласил актера присоединиться к нему. «Выпейте со мной». «Ничего не имею против», — ответил Франкенштейн на чистейшем нью-йоркском диалекте. Его немецкий акцент улетучился вместе с моноклем. «И спросите, нет ли у них таких сортов пива, как Шлиц или Бат или чего-нибудь в этом роде? Они здесь торгуют болотной водой». Пока Дэн ходил за пивом, актер удобно устроился в кабине. Увидев на бутылках привычные ненавистные наклейки, он застонал от досады.
1: «Ну, по крайней мере, пиво хоть холодное», — сказал он, добавляя соль в свой бокал.
0: Потом залпом осушил его наполовину. Я заметил, что вы стояли впереди почти на всех сегодняшних представлениях. Вам нравится то, что мы показываем, или у вас просто крепкие нервы? Мне нравится представление. Я репортер, меня зовут Дэн Брим. Всегда рад встретиться с представителем прессы. Как говорят умные люди, без публисти нет шоу-бизнеса. Мое имя Стэнли Арнольд. Зовите меня просто Стэн. Значит, Франкенштейн — ваш театральный псевдоним? А что же еще? Для репортера вы как-то туго соображаете, вам не кажется? Дэн достал из нагрудного кармана свою журналистскую карточку, но Стэн пренебрежительно от нее отмахнулся. «Да нет же, Дэн, я вам верю. Но согласитесь, что ваш вопрос немного отдавал провинциализмом. Бьюсь об заклад, вы уверены, что у меня настоящий монстр?» «Ну, вы же не станете отрицать, что выглядит он очень натурально. То, как сшита кожа и эти втулки, торчащие из головы. Вся эта бутафория держится с помощью гримировального лака, а стежки нарисованы карандашом для бровей. Это шоу-бизнес, сплошная иллюзия. Но я рад слышать, что мой номер выглядит натурально даже для такого искушенного репортера, как вы. Я не уловил, какую газету вы представляете?» «Не газету, а информационный синдикат. Я узнал о вашем номере примерно полгода назад и очень им заинтересовался. Мне пришлось быть по делам в Вашингтоне, я там навел о вас справки, потом приехал сюда. Вам не очень нравится, когда вас называют Стэном, правда? Лучше бы говорили Штейн. Ведь документы о предоставлении вам американского гражданства составлены на имя Виктора Франкенштейна. Что вы еще обо мне знаете?» Голос Франкенштейна неожиданно стал холодным и невыразительным. Дэн заглянул в свои записи на желтых листках. «Да, вот это. Получено из официальных источников. Франкенштейн Виктор родился в Женеве, прибыл в Соединенные Штаты в 1938 году и так далее. А теперь вам только осталось сказать, что мой монстр настоящий». Франкенштейн улыбнулся одними губами. «Могу поспорить, что он действительно настоящий. Никакие тренировки с помощью йоги или воздействия гипноза, а также любые другие средства не могут привести к тому, чтобы живое существо стало таким безразличным к боли, как ваш монстр. Нельзя его сделать и таким невероятно сильным. Хотелось бы знать все до конца, во всяком случае, правду».
1: «В самом деле?» — ледяным тоном спросил Франкенштейн. Возникла напряженная пауза. Наконец Франкенштейн рассмеялся и похлопал репортера по руке.
0: «Ладно, Дэн, я расскажу вам все. Вы идеальски настойчивы. Профессионал высокого класса, так что как минимум заслуживаете знать правду. Но сначала принесите еще что-нибудь выпить. Желательно чуточку покрепче, чем это гнусное пиво».
1: Его нью-йоркский акцент улетучился столь же легко, как перед этим немецкий. Теперь он говорил по-английски безукоризненно, без какого-либо местного акцента.
0: Дэн сдвинул в сторону пустые кружки. «К сожалению, приходится пить пиво», — заметил он. «В этом округе сухой закон».
2: «Ерунда!» — воскликнул Франкенштейн. «Мы находимся в Америке, а здесь любят возмущаться по поводу двойственной морали за рубежом. Но в самой Америке ее практикуют настолько эффективно, что посрамляют старый свет. Официально округ Бэй может считаться сухим, но закон содержит множество хитрых оговорок, которыми пользуются корыстолюбцы. Так что под стойкой вы обнаружите достаточное количество прозрачной жидкости, носящей славное название «белая лошадь». Она воздействует на человека столь же сильно, как и удар копытом означенного животного. Если вы все еще сомневаетесь, можете полюбоваться на дальней стене, оправленной в рамочку лицензии, на право торговли спиртным со ссылкой на федеральный закон. Так что правительству штата нет к чему придраться. Просто положите на стойку 5-долларовую бумажку и скажите «горная роса» и не спрашивайте сдачи».
0: Когда оба они сделали по глотку, наслаждаясь отличным виски, Виктор Франкенштейн заговорил необыкновенно дружелюбным тоном.
2: «Называй меня Виком, приятель. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Я расскажу тебе историю, которую мало кто знает. История удивительная, но это чистая правда. Запомни, правда, а не всякая чушь, вроде измышлений, недомолвок и откровенного невежества, которое ты найдешь в отвратительной книге Мэри Годвин. О, как мой отец сожалел, что вообще встретил эту женщину и в минуту слабости доверил ей тайну, раскрывшую некоторые изначальные направления его исследований».
0: «Минуточку», — перебил его Дэн. «Вы сказали, что будете говорить правду, но меня не проведешь. Мэри Уоллстонкрафт Шелли написала свое произведение «Франкенштейн» или «Современный Прометей» в 1818 году. Значит, вы и ваш отец должны быть настолько старыми...»
2: «Дэн, пожалуйста, не перебивай меня.
1: Заметь, я упомянул об исследованиях моего отца во множественном числе. Все они были посвящены тайнам жизни. Монстр, как его теперь называют, был его созданием. Отец прежде всего интересовался долгожительством и сам дожил до весьма преклонного возраста, которого достигну и я. Не стану докучать тебе и называть год моего рождения, я просто продолжу рассказ. Так вот, Мэри Годвин жила тогда со своим поэтом, и они не были женаты. Это и дало моему отцу надежду, что в один прекрасный день Мэри может обратить внимание на то, что он не лишен обаяния, а отец ею сильно увлекся. Ты легко можешь себе представить, каков был финал этой истории. Мэри аккуратно записала все, что он порассказал, затем порвала с ним и использовала свои записи в известной презренной книге. Она допустила при этом множество грубейших ошибок. Франкенштейн перегнулся через стол и снова по-приятельски похлопал Дэна по плечу. Этот понебратский жест не слишком нравился репортеру, но он сдержался. Главное, чтобы собеседник выговорился. «Прежде всего, Мэри сделала в книге отца швейцарца. От одной мысли об этом он готов был рвать на себя волосы, ведь мы из старинной баварской семьи, ведущей происхождение от древнего дворянского рода. Она написала также, что отец был студентом университета в Ингольштадте, но ведь каждый школьник знает, что университет этот был переведен в Ландштадт в 1800 году. А сама личность отца, она позволила себе в отношении его немало непростительных искажений. В ее клеветническом опусе он изображен нытиком и неудачником, а в действительности он был средоточием силы и решительности. Но это еще не все. Мэри абсолютно превратно поняла значение его экспериментов. Ее утверждение, будто отец сочленял разрозненные части тел, пытаясь создать искусственного человека, просто не лепится. От истины ее увели легенды о Талосе и Големе, и она связала с ними работы отца. Он вовсе не пытался создавать искусственного человека. Он реанимировал мертвеца. В этом-то и заключается величие его гения. Много лет он путешествовал по отдаленным уголкам африканских джунглей, изучая сведения о зомби. Он систематизировал полученные знания и усовершенствовал их, пока не превзошел своих учителей-аборигенов. Он научился воскрешать людей из мертвых. Вот на что он был способен. В этом и состояла его тайна. А как эту тайну сохранить теперь, мистер Дэн Брим? Глаза Виктора Франкенштейна широко раскрылись, и в них блеснул зловещий огонек. Дэн инстинктивно отпрянул, но тут же успокоился. Он был в полной безопасности в этом ярко освещенном баре в окружении множества людей. «Ты испугался, Дэн?» «Не бойся». Виктор улыбнулся, снова протянул руку и похлопал Дэна по плечу.
3: «Что вы сделали?» —
1: испуганно спросил Дэн, почувствовав, как что-то слабо кольнуло его в руку.
4: «Ничего, пустяки».
1: Франкенштейн снова улыбнулся, но улыбка была чуточку иной, пугающей. Он разжал кулак, и на ладони его оказался пустой медицинский шприц крохотных размеров. «Сидеть!» — тихо приказал он, видя, что Дэн намерен подняться. Мускулы репортера сразу обмякли, и он, охваченный ужасом, плюхнулся обратно на скамью.
3: «Что вы со мной сделали?»
4: «Ничего особенного. Совершенно безвредная инъекция. Небольшая доза обыкновенного снотворного. Его действие прекратится через несколько часов. Но до тех пор твоя воля будет полностью подчинена моей. Будешь сидеть смирно и слушать меня. Выпей пиво. Мне не хочется, чтобы тебя мучила жажда».
1: Дэн в панике как бы со стороны наблюдал, как он будто по собственному желанию поднял руку с кружкой и начал пить пиво.
4: «А теперь, Дэн, соберись и постарайся понять важность того, что я тебе скажу. Так называемый монстр Франкенштейна — не сшитые воедино куски и части чьих-то тел, а добрый, честный зомби. Он мертвец, который может двигаться, но не способен говорить, подчиняется, но не думает, движется и все же мертв. Бедняга Чарли и есть то самое существо, которое ты наблюдал на сцене во время моего номера. Но Чарли уже основательно поизносился. Он мертв и потому не способен восстанавливать клетки своего тела.
5: И каждодневно разрушаются. Всюду у него прорехи, приходится его латать.
1: Ноги его в ужасном состоянии, пальцев на них почти не осталось. Они отваливаются при быстрой ходьбе. Самое время отправить Чарли на свалку. Жизнь у него была длинная, и смерть не менее продолжительная. Встань, Дэн!»
2: В мозгу репортера истошно билась мысль: «Нет! Нет!»
1: Но он послушно поднялся.
4: «Тебя не интересует, чем занимался Чарли до того, как стал монстром, выступающим в шапито?»
1: «Какой-то Дэн недогадливый. Старина Чарли был так же, как и ты, репортером. Он прослышал про любопытную историю и взял след. Как и ты, он не понял всей важности того, что ему удалось раскопать, и разговорился со мной. Вы, репортеры, не в меру любопытны. Я покажу тебе папку газетных вырезок, которая полна журналистских карточек. Разумеется, я сделаю это до твоей смерти. После ты уже не сможешь все это оценить. А теперь марш! Дэн последовал за ним в темноту тропической ночи. Внутри у него все зашлось от ужаса, и все же он молча, покорно шел по улице. Это был рассказ Гарри Гаррисона «Наконец-то правдивая история Франкенштейна» в переводе с английского А. Мельникова. Далее еще один рассказ Мюррея Лейнстера под названием «Власть».

Записка от профессора Чарльза, кафедры латинского языка, Гаверфордский университет, профессору Макфарланду, физический факультет того же университета. Дорогой профессор Макфарланд, среди полученных недавно из-за границы документов 15 века на латинском языке мы обнаружили три, которые, по нашему мнению, связаны друг с другом. Мы занимаемся изучением латинского языка того периода, но мне кажется, что содержание этих документов должно вас заинтересовать, поскольку в них затрагиваются вопросы, над разрешением которых вы трудитесь. Я посылаю вам перевод. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, что вы прочтете в посылаемых вам документах. Чарльз.

Йоганну Гартману, лиценциату философии, живущему в доме золотых дел мастера Грота, улица Красильщиков, Лейден, Нижние земли. Друг Иоганн, я пишу тебе в гостинице «Голова Гота», что в Падуе на второй день после Михайлова дня в 1482 году от Рождества Христова. Я очень спешу, так как один досточтимый датчанин отправляется домой и обещал доставить мои письма по назначению. Он добрый малый, но совершенно невежественный. Не говори с ним ни о каких загадочных явлениях, ибо он совсем ничего не смыслит в этих вопросах. Поблагодари его, налей ему вина, поговори обо мне как о набожном и уважаемом ученом и забудь о нем. Завтра я покидаю Падую с целью претворить в жизнь твои и свои чаяния и надежды. На этот раз я совершенно уверен в успехе. Я приехал сюда, чтобы купить благовоние и мандрагору, и еще кое-что необходимое для совершения таинства, значение которого невозможно выразить никакими словами. Сие знаменательное событие должно произойти через 5 дней на одном из холмов, что расположено неподалеку от Монтевеккио. Мне посчастливилось узнать имя и слово, которые позволяют вызвать в известном мне одному месте могущественную силу, способную наградить меня знанием невероятных тайн и сути чудесных явлений. Когда ты будешь читать эти строки, я уже буду обладать такой силой, о которой сам Гермес мог только мечтать, и которую Альберт Великий называл не иначе, как ересью. Я уже не раз обманывался и ошибался в прошлом, но сейчас я совершенно уверен в успехе, ведь мне были представлены доказательства. Я не могу справиться с волнением, когда пишу эти строки. Буду краток. Я наткнулся на очень интересный случай в деревне Монтевеккио, куда я въехал, когда уже спускалась ночь. Настроение у меня было самое мрачное, потому что я потратил целый месяц на бессмысленные поиски одного ученого человека, о котором я слышал много необыкновенных и удивительных вещей. Я отыскал его, но он оказался древним стариком, не имеющим ни малейшего представления о каких бы то ни было чудесах. По пути домой я заехал в Монтевеккио, и там мне рассказали о человеке, который был при смерти, и что причиной его смерти послужило его собственное весьма странное и необычное поведение. Он пришел в деревню накануне, одетый в богатые одежды, а изъяснялся как простой крестьянин. Сначала он вел себя тихо и скромно, но поскольку он заплатил за еду и вино золотом, жители деревни стали заискивать перед ним в надежде получить побольше. Он бросил им горсть золота, а когда весть о нем облетела деревню, жители как будто посходили с ума от жадности. Они столпились около этого человека, выкрикивая просьбы, и чем больше он пытался удовлетворить их, тем больше они теряли рассудок и выходили из себя. Говорят, он испугался и хотел убежать, но не смог, так как был окружен плотным кольцом орущих людей. Они хватали его за одежду и руки, жалуясь на свою нужду и беды, и вдруг его богатое одеяние исчезло, а крестьяне увидели оборванного бедняка, ничем не отличающегося от них самих. Кошель же, из которого он доставал деньги, неожиданно превратился в старый грубый мешок, наполненный пеплом. Описанные мной события произошли за день до моего появления в деревне, и незнакомец был еще жив, хотя жить ему оставалось недолго, потому что жители деревни объявили его колдуном и побили камнями, а затем притащили к деревенскому священнику, чтобы тот изгнал из него злого духа. Продолжение рассказа Мюррея Лейнстера «Власть» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мюррей Лейнстер. «Власть». Продолжение. Я не только видел того человека, друг Иоганн. Мне даже удалось поговорить с ним. Я сообщил священнику, что, будучи очень набожным человеком, занимаюсь изучением козней, которые нам строит сатана, и что особенно меня интересует колдовство и колдуны. Бедняга чуть дышал, и неудивительно, у него было огромное количество ран, нанесенных вилами и сломано несколько костей. Оказалось, что до описываемых событий он был самым обычным крестьянином и всю свою жизнь прожил в той же местности. Поскольку я пообещал ему, что священник отпустит ему все его грехи, если он умрет, он рассказал мне, что с ним произошло. Поразительная история. Он задремал где-то около полудня на некоем холме, где я собираюсь через 5 дней совершить таинство. И вдруг перед ним появился могущественный властелин, который предложил научить его творить разные чудеса. Но крестьянин был глуп и попросил всего лишь богатства. Так вот, могущественный властелин дал ему богатые одеяния и кошель, который никогда не опустеет, так сказал властелин, если только не окажется рядом с определенным металлом, уничтожающим все чудесные подарки властелина. Он сообщил крестьянину, что тот получил свое богатство и должен взамен послать на волшебный холм ученого, способного воспринять то, о чем говорит таинственный незнакомец, поскольку сам крестьянин туп и невежествен. Тут я сказал крестьянину, что пойду и поговорю с таинственным незнакомцем и исполню его волю, и тогда он назвал мне имя и слово, произнеся которые я смогу вызвать таинственного властелина. А еще он объяснил мне, как найти то место, где он повстречался с ним. А потом стал умолять меня замолвить за него словечко перед священником. Священник показал мне золотую монету, оставшуюся от тех, что раздавал бедняга крестьянин. Судя по печати, ее отлили очень давно, но можно было подумать, что она сделана совсем недавно. Такой блестящей и новенькой она была. На ощупь и вес — настоящее золото. Но тут священник, усмехнувшись, дотронулся до монеты крестом, висевшим на тонкой железной цепочке у него на поясе, и вдруг монета исчезла. Вместо нее осталась лишь кучка раскаленного угля, который, остыв, превратился в пепел. «Я видел все это собственными глазами, Иоганн. Поэтому я немедленно отправился в Падую, чтобы купить благовоние, мандрагору и еще кое-что необходимое для свершения таинства и для того, чтобы ублажить могущественного властелина, которого я собираюсь вызвать ровно через 5 ночей. Он предложил крестьянину мудрость, а тот мечтал лишь о золоте. Но я стремлюсь к знанию больше, чем к богатству, и, конечно же, я достаточно образован в вопросах, касающихся чудес и разного рода тайн. Я не знаю никого, кто превзошел бы меня в этом знании, кроме тебя, конечно. Но когда ты прочтешь мое письмо, Иоганн, я превзойду даже тебя. Впрочем, вполне возможно, что я получу такие знания, которые помогут мне перенестись к тебе, и я смогу сам рассказать тебе все еще раньше, чем ты получишь мое письмо о том, как меня наконец постигла удача, мысли о которой заставляют меня уже сейчас дрожать от возбуждения. Твой друг Карл. В гостинице «Голова Гота» в Падуе. Мне подвернулся случай послать тебе второе послание через получившего ранение и следующего на заслуженный отдых солдата из отряда наемников. Я дал ему золотой и обещал, что ты дашь ему еще один, если он доставит тебе мое письмо. Поступай с моим обещанием, как пожелаешь, но свиток со странными значками, который я тебе посылаю, стоит не меньше золотого, можешь мне поверить. Итак, я ежедневно встречаюсь с могущественным властелином, о котором я тебе писал, и он дает мне все новые и новые чудесные знания. Кроме того, я уже могу творить чудеса при помощи определенных талисманов и тайных печатей, данных мне таинственным властелином. Еще ни одному человеку не удалось совершить

0: совершить то, что подвластно мне. Но таинственный господин категорически отказывается открыть мне имена или заклинания, зная которые я сам смог бы изготовить себе тайные печати. Вместо этого он обучает меня самым разнообразным вещам, не имеющим ни малейшего отношения к тому, что меня интересует, и это вызывает у меня, конечно же, самые искренние огорчения и разочарования, которые я тщательнейшим образом скрываю. Итак, я посылаю тебе часть свитка. Пойди в уединенное место, порви свиток и брось кусочки на землю. В то же самое мгновение ты окажешься в прекрасном саду с чудесными деревьями, павильонами и статуями. Можешь пользоваться садом по собственному усмотрению, с единственным лишь условием. Если ты или еще кто-нибудь войдет туда с мечом или кинжалом, или любым, пусть самым крошечным предметом, изготовленным из железа, великолепный сад исчезнет навсегда. Ты можешь проверить мои слова в любой момент. Что касается всего остального, так я сам себе напоминаю трепещущего у врат рая несчастного, которого не пускают дальше. Ведь могущественный властелин держит от меня в секрете основы своих знаний о тайнах и чудесах, швыряя мне лишь крохи. И тем не менее они являются величайшими из всех известных мне чудес. Например, свиток, который я посылаю тебе. Его действия я уже испробовал не один раз, и таких тайных и могущественных печатей у меня огромное множество. Их дал мне властелин по моей просьбе. Но когда я взял другие свитки и аккуратно переписал на них все значки, оказалось, что они не имеют никакой силы. Необходимо произнести какие-то слова или формулы, или, как мне кажется, использовать какое-то специальное заклинание, дающее этим свиткам волшебную силу. У меня возник план, совершенно безумный. Я надеюсь заполучить самое главное заклинание. Но тебе, конечно же, любопытно узнать о самом таинстве, о том, что из всего этого вышло. За 3 дня я добрался из Падуи до Монтевекио. Крестьянин, рассказавший мне о таинственном незнакомце, к тому времени уже умер, поскольку жители деревни, охваченные ужасом, разморжили ему голову молотками. Меня это вполне устраивало, поскольку я боялся, что он назовет еще кому-нибудь волшебные слова и имя. Я поговорил со священником и, объяснив ему, что был в Падуе, где заручился советом тех, кто знает, как надо бороться с неожиданно возникающими чудесами разного рода, сказал, что мне было приказано вернуться и при помощи особых заклинаний разыскать, а затем изгнать злого духа, научившего несчастного крестьянина своим гнусным шуткам. На следующий день мы вместе со священником отнесли на вершину холма благовония, свечи и прочие необходимые для совершения таинства предметы. Священник дрожал от страха, но остался бы, если бы я его не отослал в деревню. И наступила ночь. И я начертил магический круг и пятиугольник, расположив знаки так, как полагается. Тут вышла луна, я возжег благовоние и тонкие свечи и приступил к таинству. Тебе прекрасно известно, что меня в жизни посетило немало разочарований, но на этот раз я был совершенно уверен в успехе. Когда пришло время назвать имя и слово, я громко 3 произнес их и стал ждать. Холм, где я расположился, весь усеян множеством серых камней. Когда имя прозвучало в 3-й раз, один из камней вдруг зашевелился, а через мгновение пропал. Потом чей-то голос сухо произнес: «Теперь понятно, почему здесь так воняет. Тебя прислал сюда мой гонец?» На месте исчезнувшего камня была тень, и я не видел того, кто там прятался, но отвесил ему низкий поклон. «Величайший и наимогущественнейший господин!» — сказал я, и голос мой дрожал от радости, что таинство, о котором я мечтал, свершилось. «Крестьянин, творивший чудеса, сказал мне, что ты пожелал встретиться с образованным человеком. Рядом с твоим могуществом мои знания ничтожны, но я посвятил жизнь изучению всевозможных тайн и чудес, поэтому я здесь и готов поклоняться тебе и исполнить все, что ты только прикажешь в обмен на твою мудрость». Тени зашевелились, и властелин выступил вперед. Крошечное существо, на лице которого было написано скептическое нетерпение. Он был весь окутан каким-то дымом, который делал его фигуру едва различимой и который имел необыкновенно приятный запах. «Похоже, — сказал он сухо, — что ты такой же точно дурак, как и тот крестьянин, с которым я разговаривал до тебя. Как ты думаешь, кто я такой?» «Принц небесного происхождения! — ответил я дрожащим голосом. Стало тихо. Затем властелин устало произнес: «Люди, вечные дураки. Послушай, я всего лишь последний оставшийся в живых путешественник с другой звезды. На вашей маленькой планете есть проклятый металл, который разрушает все, что сделано на нашей планете. Несколько наших кораблей оказались слишком близко. Другие попытались помочь им и разделили их судьбу. Уже очень много лет назад мы спустились с небес и не смогли подняться вновь. А теперь я остался один.
1: Рассуждения о нашем или еще о каком-то мире, как о планете, полнейшая чепуха, конечно же. Планеты путешествуют между звездами, имеют свои циклы и эпициклы, как нам объяснил Птолемей еще 1000 лет тому назад. Но я сразу понял, что таинственный незнакомец решил испытать меня. Поэтому я осмелел и сказал: «Господин, я не боюсь. Разве мне неизвестно о тех, кто был изгнан с небес за непослушание? Должен ли я написать его имя?»
0: «Что?» — произнес мой собеседник каким-то слабым старческим голосом.
1: Улыбаясь, я написал имя того, кого невежды зовут Люцифером. Он посмотрел на значки на земле и сказал:
0: «Все бессмысленно. Еще одна легенда. Послушай, человек, я скоро умру. Очень много лет, гораздо больше, чем ты в состоянии представить себе, я прятался от людей, от вашего проклятого металла. Я наблюдал за вами и презирал вас. Но я умираю. Мои знания не должны исчезнуть. Я решил поделиться с людьми тем, что может погибнуть вместе со мной. Моему народу я не причиню вреда, а люди смогут благодаря моим знаниям со временем достигнуть определенного уровня цивилизации».
1: Я склонился перед ним до земли. Я сгорал от нетерпения. «Ты можешь доверять мне», — сказал я ему, ликуя. «Я буду хранить все твои секреты. Никогда и никто на свете не узнает того, что ты мне сейчас откроешь».
0: И снова он заговорил со мной раздраженно и сухо. «Я хочу, чтобы мои знания стали всеобщим достоянием, а...»
1: Тут он произнес нечто, чего я не понял, но тон был презрительным.
0: «То, что я собираюсь сказать, может служить людям даже в вывернутом наизнанку виде. Кроме того, я не думаю, что ты сможешь сохранить все в секрете. Есть ли у тебя перо и бумага?»
1: «Нет, господин».
0: «Ты должен прийти снова, чтобы записать то, что я скажу тебе».
1: Он не исчез, а остался стоять, разглядывая меня. Он задавал мне вопросы, и я охотно отвечал ему. Наконец он задумчиво заговорил, а я с волнением слушал. Его речь была странно похожа на речь одинокого человека, живущего прошлым, но вскоре я понял, что его слова полны загадок и аллегорий, из-за которых время от времени выглядывала истина. Как человек, вспоминающий нечто, он говорил о своем доме, который, по его словам, находился на прекрасной планете, расположенной так далеко, что это расстояние невозможно измерить никакими земными мерками. Он говорил о городах, где жили его друзья, по умным речам которых он тосковал. Здесь, конечно же, я прекрасно понял, что он имел в виду. И об огромных летающих флотилиях, путешествовавших из одного прекрасного города в другой. О музыке, которая наполняла воздух, и нежные звуки, которые мог слышать каждый житель планеты. И он говорил чистую правду, поскольку каждому известно, что небеса наполнены сладчайшими звуками музыки. Но через секунду он сказал нечто совершенно невозможное. Глядя на меня с улыбкой, он сообщил, что в той музыке нет ничего загадочного и тайного, и что появляется она благодаря волнам, похожим на волны света. Самая настоящая загадка, ибо свет есть жидкость, не имеющая ни длины, ни, конечно же, волн, и которую нельзя потрогать.
2: Модель для сборки On Energy.
1: Затем он заговорил о полетах в пустоте, а я продолжаю теряться в догадках по поводу того, что же он имел в виду. Ведь всякий может видеть небо, усыпанное звездами, а он говорил о множестве солнц и других миров, и будто бы некоторые из них похожи на ледяную пустыню, а иные на огромную неприступную скалу. Тут его слова показались мне совсем туманными и загадочными. А еще он рассказал о том, как они приблизились к нашему миру, и о сделанной ошибке, будто бы речь шла о математических расчетах, а не о непослушании. И о том, как они, подобно Икару, сожженному солнцем, упали на землю. Затем он опять заговорил о непонятных мне вещах, о каких-то двигателях, которые перегрелись из-за проклятого металла, имеющегося на земле, и о неспособности его народа к борьбе с этим явлением. Притяжение Земли — еще одна загадка. А потом он вспомнил о головокружительном падении с небес на Землю. Совершенно ясно, что его слова, описание того, как грешники были изгнаны из рая, и признание того, что он один из них. Когда он замолчал, я стал умолять его показать мне какое-нибудь чудо и дать мне способ защититься на случай, если о моем разговоре с ним станет известно. «Что случилось с моим посланником?» — спросил он. Я рассказывал ему, а он сидел, не шевелясь, и слушал меня. Я постарался не упустить ни одной подробности, ибо ему и так известна вся правда. Просто он решил устроить мне еще одну проверку. На самом деле я был уверен, что все случившееся с беднягой-крестьянином специально подстроено, чтобы встретиться и поговорить со мной, поскольку я много лет занимаюсь изучением различных мистических загадок. «Люди», — горько проговорил он наконец, а потом холодно добавил, «нет, я не могу никак тебя защитить. У моего народа на земле нет никакой защиты. Если ты изучишь то, чему я хочу тебя научить, тебе придется приготовиться к злобе своих соотечественников». А потом он написал что-то на свитке, приложил его к какому-то предмету у себя на боку и бросил свиток к моим ногам. «Если на тебя нападут, — сказал он с презрением, — порви этот свиток, а клочки разбросай. Внимание твоих врагов будет отвлечено, и ты сможешь скрыться. Но помни, стоит тебе взять в руки самый обычный кинжал, и все исчезнет». Он отвернулся, сделал несколько шагов прочь и исчез. А я долго стоял трепеща, пока не вспомнил заклинание Аполлония Тианского, которое необходимо произнести после исчезновения злого духа. Потом я осмелился выйти из магического круга. Когда ничего дурного со мной не произошло, я поднял свиток и внимательно рассмотрел его в лунном свете. Нарисованные на нем значки показались мне бессмысленными. Даже я, изучивший все известное о магических тайнах, ничего не понял. Я отправился назад в деревню, а по дороге попытался понять, что же все-таки со мной произошло. Я так подробно описал тебе свою встречу с таинственным властелином, чтобы ты понял, что ни гордости, ни злобы, о которых говорят в своих манускриптах специалисты, в поведении моего собеседника не было. Часто утверждают, что когда человек встречается с могущественным властелином, он должен быть настороже, чтобы не оказаться в его власти. Тем не менее, тот, с кем повстречался я, говорил устало и иронично, совсем как человек на пороге смерти. И о смерти он тоже говорил. Конечно же, он обманывал и проверял меня, ибо кто же не знает, что силы тьмы бессмертны. По какой-то лишь ему известной причине он не хотел, чтобы я узнал правду. И я понял, что должен быть очень осторожен, чтобы не потерять столь бесценный шанс. В деревне я рассказал священнику, что я встречался со злым духом, который умолял меня не подвергать его таинству изгнания, пообещав раскрыть секрет спрятанных сокровищ, когда-то принадлежавших церкви, до которых он не только сам не сможет дотронуться, но и отдать их в руки человека, в чьей душе живет зло, поскольку сокровища эти освящены церковью. Но он может описать мне место, где они находятся. Так мне удалось добыть пергамент, чернила и перья. И на следующий день я опять в одиночку отправился на вершину холма. Там было пусто. И я, убедившись, что меня никто не видит, и отложив свой кинжал подальше в сторону, разорвал пергамент на мелкие кусочки и разбросал их. Как только они коснулись земли, передо мной появилось столько золота и драгоценных камней, что я чуть не потерял рассудок от охватившей меня в тот момент неуемной жадности. Я смотрел на мешки, сундуки и ящики до краев, наполненные золотом и драгоценными камнями, и не верил своим глазам. Их было так много, что они усыпали землю у моих ног. Огромные камни, сияющие в лучах заходящего солнца, ожерелья, украшенные бриллиантами, и такое невероятное количество золотых монет самых разных времен, что... Иоганн, представь себе, даже я поддался их власти и чуть не лишился рассудка. Я бросился вперед, мечтая лишь об одном — погрузить руки в это безбрежное море золота. Хохоча, как безумный, я стал набивать карманы рубинами, нитками жемчуга и золотом. Я купался в богатстве. Оно поглотило меня. Я подбрасывал монеты в воздух, и когда они падали на меня золотым дождем, я пел и смеялся. И тут я услышал какой-то звук. Я испугался за свое сокровище и, зарычав, бросился к кинжалу, готовясь защитить драгоценности хотя бы и ценой своей жизни. Слова, которые я услышал в эту минуту, были произнесены холодно и равнодушно. Тебе и вправду наплевать на золото.
3: Он смеялся надо мной. Он стоял и разглядывал меня. Теперь я видел его совсем ясно. Впрочем, я различал лишь силуэт, ибо тело его снова окутывал туман.
1: Я уже писал тебе, что мой незнакомец небольшого роста, но не успел сообщить, что на лбу у него растут шишковатые щупальца, которые заканчиваются шарами. Они совсем не похожи на рога. У него большая голова и... Нет, я даже не стану делать попыток описать его. Он ведь может принимать любую форму, стоит ему только захотеть. Так что вовсе не важно, как он выглядит. Тут меня охватил ужас, потому что я не нарисовал ни магического круга, ни пятиугольника и был беззащитен. Но властелин не сделал ни одного угрожающего движения в мою сторону.
4: «Драгоценности настоящие», — сказал он сухо. «Они имеют цвет и вес, и ты можешь их потрогать. Но твой кинжал уничтожит их».
1: Один мудрец из Каринфа говорил, что над магическими сокровищами необходимо совершить определенный обряд, прежде чем они станут принадлежать тебе и освободятся от власти тех, кто тебе их дал. Они вполне могут снова превратить его, ну, например, в листья или мусор, если не совершить обряда.
4: «Дотронься до золота кинжалом», — сказал таинственный незнакомец.
1: Я повиновался, дрожа от страха. И как только железо коснулось золота, воздух задрожал. Я увидел вспышку и сокровища. Все до самой крошечной жемчужины исчезли прямо у меня на глазах. Снова появился дымящийся пергамент, а мой кинжал обжег мне пальцы. Таким горячим он стал.
4: «Ах, да», — сказал таинственный властелин, кивнув головой. «У силового поля есть энергия. Когда железо поглощает ее, оно нагревается».
1: Затем он посмотрел на меня весьма дружелюбно и сказал:
4: «Ты принес перья и пергамент. Ты уж, по крайней мере, не использовал то, что я тебе дал, чтобы произвести впечатление на своих друзей. А еще тебе хватило ума не устраивать тут снова той возмутительной парфюмерной вони. Может быть, все-таки что-то у тебя в голове есть? Я еще раз попробую объяснить тебе. Ладно, садись и возьми перо и пергамент. Подожди, давай устроимся поудобнее. Спрячь свой кинжал в ножны или еще лучше отложи его подальше».
1: Я убрал кинжал за пазуху. Казалось, что могущественный властелин задумался над чем-то, затем он коснулся какого-то предмета у себя на боку, и мы оказались в чудесном павильоне с мягкими подушками и нежно поющим фонтаном.
4: «Садись», — сказал властелин. «Я знаю, что людям нравятся подобные вещи. Я рассказал об этом один человек, с которым я когда-то подружился. Его ранили и ограбили разбойники, поэтому у него не было ни грамма вашего проклятого металла, и я смог помочь ему. Он научил меня языку, на котором вы разговариваете. Но он так и не перестал верить в то, что я злой дух, и самым честным образом меня ненавидел».
1: Я все никак не мог успокоиться и забыть исчезнувшие сокровища. Ведь ни один король на свете не владел подобным богатством.
4: «Иоганн, моя душа скорбела о тех сокровищах. Только золота там было столько, что не уместилось бы в твоем жилище, от тяжести драгоценностей не выдержал бы пол. О, Иоганн, какое там было богатство!»
1: «То, что ты должен записать, — услышал я, — поначалу покажется тебе бессмыслицей. Сначала я расскажу тебе теории и факты, потому что их легче всего запомнить. Затем ты узнаешь, как их надо применять в жизни. И вот тогда вы, люди, окажетесь у истоков такой цивилизации, которая может существовать рядом с проклятым металлом».
3: «О, великий и могущественный!» — умолял я его. «Дай мне еще один пергамент, в котором заключены сокровища!»
4: «Пиши», — приказал он.
1: И я начал писать. «Иоганн, я и сам не могу объяснить тебе того, что я записывал. Он произносил знакомые мне слова, но я не понимал их, будто он говорил на чужом языке. Вот, попытайся отыскать тайную мудрость в том, что ты прочитаешь. Наша цивилизация основана на силовых полях, которые действуют всюду как субстанция. Магнетит окружен невидимым и неосязаемым силовым полем. Но поля, используемые моим народом для строительства жилищ, изготовления инструментов, средств передвижения и даже станков, можно потрогать и увидеть, ибо такова их сущность. Более того, мы умеем создавать такие поля и привязывать их к органическим объектам так, что они становятся постоянными полями этих объектов и не требуется никакой дополнительной энергии для их поддержания, так же, как магнитные поля не нуждаются в дополнительной энергии, чтобы не иссякнуть. Наши поля также имеют трехмерную проекцию, могут принимать любую желаемую форму и обладают всеми характеристиками предмета, кроме его химического состава.
4: Йоган, разве не поразительно то, что некоторые слова, произнесенные вместе и имеющие отношение к тайным и магическим вещам, могут быть настолько лишены какого-либо смысла и даже намека на возможность их понять? Я живу отчаянной надеждой, что он, наконец, даст мне ключ к тайне. Но мне кажется, что узнать, понять и создать заклинание для свершения таинства при столь загадочных и зашифрованных указаниях будет настолько сложно, что мой мозг отказывается мне подчиняться. Вот еще пример. Когда будет построен генератор силового поля, описанного ранее, окажется, что пульсаторные поля, которые являются сознанием, в состоянии отлично контролировать все остальные силовые поля. Нужно только представить себе желаемый предмет, и генератор создаст его изображение на пульсаторном поле сознания.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мюррей Лейнстер. Власть. Окончание.
1: В тот первый день мой таинственный и могущественный собеседник говорил бесконечно. Долгие часы, а я писал, пока у меня не заболела рука, и я уже совсем перестал что-либо понимать. Время от времени, чтобы отдохнуть, я читал ему те слова, которые записал.
0: А он слушал меня и был явно доволен.
1: «Господин», —
0: сказал я дрожащим голосом.
1: «Могущественный господин, загадки, которые я записываю на пергамент по твоему повелению, непонятны простому смертному».
0: Но он ответил мне с презрением: «Пиши. Со временем кто-нибудь сумеет разобраться в твоих записях. А я буду понемногу разъяснять тебе свои слова, так что даже ты сможешь осознать начало моих знаний».
1: Затем он добавил:
0: «Ты устал. Тебе нужна игрушка. Ладно, я снова создам для тебя сокровища, с которыми ты так забавно развлекался. А еще я сделаю для тебя лодку с мощным мотором, чтобы ты мог добраться куда захочешь и при этом не зависеть ни от прилива, ни от ветра. Еще я дам тебе возможность построить себе великолепный дворец со сказочным садом там, где ты пожелаешь».
1: Он так и сделал. Мне кажется, что ему доставляет удовольствие, обдумав, написать значки на листах пергамента, прижать их к своему боку, а затем положить на землю у моих ног, чтобы я мог их поднять. Он с довольным видом объяснил мне, что чудеса спят, заключенные в лист пергамента, и лишь порвав его, можно выпустить их на свободу. Но главный враг этих чудес — железо — поглощает и уничтожает их.
0: Он очень любит говорить загадками, правда, иногда я вдруг понимаю, что он шутит.
1: Очень странно, но постепенно я стал воспринимать властелина как человека. Это никак не вяжется с мистическими законами.
0: Я ощущаю его одиночество. Мне кажется, ему нравится со мной разговаривать. А ведь он могущественный властелин, один из грешников, изгнанных из рая.
1: Он все время говорит об этом каким-то загадочным, непонятным языком, как будто он пришел из другого мира, похожего на наш, только гораздо больше. Он называет себя космическим путешественником и говорит с любовью о своем народе, о небесах, во всяком случае, о городе, в котором он жил, ведь должны же там быть огромные города со странной и горделивой нежностью.
0: Если бы не его чудесная сила, которая остается для меня загадкой, я бы вполне мог поверить в то, что он единственный представитель народа, сосланного навечно на чужбину и подружившегося с человеком только потому, что ему одиноко.
1: Но ведь невозможно обладать его способностями и не быть могущественным властелином.
0: И вообще, кто же не знает того, что других миров не существует?

Наши непонятные мне встречи и разговоры продолжаются вот уже более 10 дней. Я исписал множество листов пергамента. Одни и те же загадочные метафоры появляются вновь и вновь. Силовые поля, бессмысленный термин, встречается очень часто. Есть еще другие слова, вроде катушки, первичные, вторичные, употребляемые, когда речь идет о медной проволоке. Он диктует мне совсем простым языком подробнейшее описание пластин из разного металла, которые необходимо опустить в кислоту. И еще говорит о круглых пластинах из таких же металлов, между которыми должен находиться воздух или воск определенной толщины. А вот объяснение того, благодаря чему он живет. Поскольку я привык к намного более плотной атмосфере, чем здесь, на Земле, я вынужден поддерживать вокруг себя силовое поле, которое создает плотность воздуха, близкую к той, что существует на моей родной планете. Это поле невидимо, но поскольку оно должно постоянно передвигаться, чтобы менять и обновлять воздух, которым я дышу, оно создает вокруг моего тела нечто похожее на облако. Это поле поддерживается генератором у меня на боку, который также обеспечивает энергией те артефакты, в которых у меня возникает нужда. О, друг мой Йоган, я схожу с ума от нетерпения. Если бы я не верил в то, что наступит день, и он даст мне ключ ко всем своим загадочным речам, и я смогу узнать имя и слово, дающие жизнь его творениям, я бы давно поддался отчаянию и отказался от своей затеи. Постепенно он становится добрее ко мне. Он дает мне все, о чем я его прошу, и я уже много раз испытывал его подарки. Пергамент, в котором заклинанием заключен прекрасный сад, один из многих данных мне могущественным властелином. Он говорит, что стремится передать человеку свои знания, а затем заставляет меня писать таинственные и совершенно бессмысленные слова. Например, корабль достигает скорости выше скорости света благодаря обычному генератору скорости, отличающемуся от описанного выше лишь тем, что в нем изменены константы таким образом, что он не может генерировать энергию в обычном пространстве и должен изменить пространство путем создания напряжений. Процесс... Или еще... Я выбираю наугад, Йоган. Проклятый металл, железо. Необходимо удалить не только из всех цепей, но и вообще не приближаться с ним к аппарату, использующему высокочастотные колебания, поскольку он поглощает их энергию и мешает действию. Я как несчастный, трепещущий на пороге рая и неспособный войти, поскольку ключ пропал куда-то. Скорость света. Интересно, что могут означать эти слова? Все равно, что говорить о скорости погоды или гранита. Каждый день я умоляю его раскрыть секрет своих слов, ведь даже в тех чудесных пергаментах, которые он дает мне, заключена такая сила, что и не снилась никому из смертных. Но это еще не все. Он говорит так, будто он невыносимо одинок. Последний представитель странного народа на Земле, будто бы ему нравится вот так запросто по-приятельски беседовать со мною. Когда я молю его назвать имя и слово, дающие неограниченную власть над чудесными заклинаниями, его веселят мои мольбы. Он, правда, весьма добродушно называет меня дураком. И снова произносит свои загадочные речи о силовых полях, а потом дарит пергамент, в котором заключен дворец с золотыми стенами и изумрудными колоннами. И весело напоминает мне, что какой-нибудь обезумевший от жадности грабитель с топором в руках способен разрушить мой дворец в одно мгновение. Я схожу с ума, Йоган. Но я могу получить огромные знания. Постепенно, осторожно, я стал вести себя так, будто бы мы с ним просто друзья. И хотя и принадлежим к разным народам, а он, конечно же, неизмеримо мудрее меня, но все же он мой друг. И тем не менее я помню предупреждение уважаемых мной авторов манускриптов, что необходимо быть очень осторожным, когда имеешь дело с силами, явившимися в результате свершения таинства. У меня появился план. Я знаю, он очень опасен, но я в отчаянии. Видите, не быть в состоянии обладать такой мудростью и властью, какой ни один человек до тебя еще не только не имел, но даже не мог и мечтать. Солдат, который передаст тебе это письмо, отправляется завтра. Он инвалид, и путь у него может занять месяцы. Когда ты получишь сие послание, все уже решится.
Я знаю, что ты желаешь мне удачи. Попадал ли кто-нибудь еще интересующийся всевозможными магическими тайнами и загадками в столь печальную ситуацию, когда ты уже почти держишь знание в руках, но нет! В последний момент тебя лишают этого знания. Твой друг Карл. Написано в очень плохой гостинице в Монтевеке. Иоганн. В Гент к герцогу Брабанскому отправляется курьер, и у меня появилась возможность послать тебе письмо. Мне кажется, я схожу с ума. Я обладаю несказанной властью. Еще никто до меня не владел такой. И тем не менее в душе моей поселилась горькая печаль. Выслушай меня. 3 недели я ходил на холм у Монтевеккио и приносил к себе в гостиницу загадочные записи, о которых я тебе рассказывал. Мой сундук набит пергаментами с заклинаниями, но ни имени, ни слова дающих власть я не узнал. Властелин насмехается и дразнит меня, но как-то совсем не весело. Он утверждает, что в его словах нет ничего загадочного. Их только нужно суметь прочитать. Некоторые из них он повторяет снова и снова, и теперь они превратились в нечто похожее на указание, как надо соединить куски металла вместе механическим путем. Затем он заставил меня выполнить эти инструкции. Но ни имени, ни слова произнесено не было, только куски металла, соединенные друг с другом очень хитрым способом. А как может металл, не вдохновленный магической и тайной силой слова или произнесенного вслух заклинания, иметь способности творить чудеса? Наконец я понял, что он никогда не откроет мне тайн, о которых говорил. И я уже был в столь дружеских отношениях с властелином, что мог позволить себе восстать и даже поверить в то, что у меня есть шанс на успех. Вокруг его тела клубилось облако, поддерживаемое чудесной магической печатью, которую он носил у себя на боку и называл генератором. Стоило уничтожить облако, и он погиб бы. Во всяком случае, так он мне сам говорил. Именно по этой причине он не осмеливался дотрагиваться и приближаться к железу. Так вот, у меня появился план. Я притворился больным и сказал, что отдохну в крестьянской, крытой соломой хижине, стоявшей у подножья холма, в которой никто не жил. Конечно же, в таком грубом жилище не было ни единого гвоздя. Если он действительно так хорошо ко мне относится, как утверждает, он отпустит меня туда поболеть. Если его привязанность ко мне столь велика, он вполне может приходить ко мне туда, и мы сможем вести наши разговоры там. Уверенный в его дружбе, я буду там один. Странные речи, если учесть, кто был моим собеседником, не так ли? Но я ведь общаюсь с ним вот уже 3 недели.

0: Я лежал и стонал в хижине в полном одиночестве. Он пришел на второй день. При виде его я изобразил огромную радость и зажег очаг. Он посчитал, что это знак уважения с моей стороны, а на самом деле я всего лишь подал сигнал. Затем, когда он начал расспрашивать меня о здоровье, снаружи раздался крик. Деревенский священник, простой, но очень храбрый человек, помогал мне. Как только из трубы появился дым, он подобрался к хижине и протянул железную цепь вокруг нее. Цепь мы заранее обернули тканью, чтобы она не гремела. И вот священник встал перед хижиной, подняв высоко над головой распятие и распевая торжественные заклинания, изгоняющие дьявола. Храбрейший человек этот деревенский священник, ведь я рассказал ему, что мой знакомый – страшнейший и ужаснейший враг всего человечества. Властелин повернулся и посмотрел на меня, а я сжал в руке кинжал. «Я держу проклятый металл», — сказал я злобно. «Дом окружен кольцом из этого металла. Немедленно назови мне магические имя и слова, которые заставляют твои заклинания действовать. Открой мне секрет тайнописи, которую ты заставлял меня писать. Тогда я убью священника, уберу цепь и не причиню тебе вреда. Ты сможешь спокойно уйти отсюда. Говори быстрее или...»
1: Модель для сборки On Energy.
0: Властелин бросил на землю пергамент, и тут же заклубился туман, будто бы на свет должно было явиться нечто ужасное. Но через мгновение пергамент обуглился и превратился в пепел. Железное кольцо вокруг хижины уничтожило его силу. Властелин понял, что я говорю правду. «А, — сухо сказал он, — люди. А я-то считал его своим другом». Он дотронулся до своего бока. «Конечно же, я должен был знать, железо окружает меня. Мой прибор греется». «Имя! — зарычал я. — Слово! Дай мне власть, и я убью священника!» «Я попытался, — сказал властелин тихо, — дать тебе мудрость. А ты готов заколоть меня проклятым металлом, если я не скажу тебе то, чего на самом деле не существует. Но все равно я не смогу прожить долго в железном кольце. Мой генератор сгорит, и силовое поле исчезнет. Я задохнусь в воздухе, которым вы дышите. Разве ты не получишь от этого удовлетворения? Разве необходимо еще и заколоть меня?»
2: Я вскочил со своего соломенного ложа, чтобы напугать его еще больше. Я совсем обезумел, Йоган. Я не помнил себя.
0: «Помни, — сказал властелин, — что, умирая, я мог бы убить и тебя. Но я считал тебя своим другом. Я выйду к твоему священнику. Я предпочитаю умереть от его руки. Возможно, он всего лишь просто дурак».
2: Он спокойно пошел к двери. Когда он переступил через цепь, мне кажется, я увидел легкий дымок, но он дотронулся до предмета у себя на боку, и туман вокруг его тела рассеялся. Послышался хлопок, и одежды властелина взметнулись, как от порыва ветра. Он споткнулся, но продолжал идти. Потом снова дотронулся до своего бока, и облако снова окутало его тело, а он пошел увереннее. Он даже не попытался свернуть в сторону, а шел прямо к священнику, и даже мне было видно, с каким достоинством он держался. Тут я увидел, как священник вытаращил глаза. Он-то увидел властелина, который был небольшого роста, с огромной головой и шишковатыми щупальцами на лбу в первый раз. Священник сразу понял, что это существо не принадлежит к миру людей, а является могущественным властелином и одним из грешников, изгнанных из рая. Я услышал, как властелин с достоинством заговорил со священником, но слов я не расслышал. Я был зол и разочарован. Но священник не дрогнул. По мере приближения властелина он начал двигаться ему навстречу. Его лицо перекосило гримаса ужаса, но он был полон неколебимой решимости. Он вытянул вперед руку с распятием, которое было прикреплено к железной цепочке у него на поясе. Выкрикивая слова молитвы, он пытался дотронуться распятием до властелина. И тут появился дым. Из того места, где был генератор на боку у властелина, и которого он касался, чтобы оживить свои магические печати и заклинания. А потом... Я был ослеплен. Будто молния с небес вспыхнул ослепительный голубой свет, который превратился в рычащий огненный шар, а затем в облако черного дыма. А над нашими головами прогремели яростные раскаты грома. И все. Священник с серым от ужаса лицом, но с горящими фанатичным огнем глазами и обгоревшими бровями распевал молитвы дрожащим голосом. Я приехал в Венецию. У меня масса пергаментов с заклинаниями, и я могу творить чудеса, которые не снились ни одному человеку. Но я до них не дотрагиваюсь. Я работаю день и ночь, не разгибая спины, пытаясь разгадать тайнопись, чтобы получить ту мудрость, которой обладал властелин и хотел отдать людям. Ах, йога. У меня есть заклинания, я могу творить чудеса, но ведь стоит мне использовать эти заклинания, других уже не будет, и я снова буду бессилен. Я имел такую возможность получить знание, которым не обладал ни один человек. А я ее упустил. Но я проведу годы, если понадобится всю жизнь, в поисках истинного значения слов, сказанных властелином. Я единственный в мире человек, имевший возможность каждый день на протяжении долгих недель говорить с повелителем царства тьмы. Он считал меня своим другом и сам навлек на себя погибель. Наверное, и вправду в моих записях заключена истинная мудрость. Но как же мне отыскать указания о том, как надо действовать в тех загадочных словах, которые он мне продиктовал? Ну вот смотри. Пластины двух различных металлов, опущенные в кислоту, генерируют силу, для которой у людей еще нет названия, но которая является основой истинной цивилизации. Такие пластины. Я схожу с ума от разочарования. Йоган, почему он не говорил понятным языком? И все же я непременно раскрою его тайну. Записка от Питера Макфарланда, физический факультет Габерфордского университета, профессору Чарльзу, кафедра латинского языка. Дорогой профессор Чарльз, моя реакция такова. Черт подери, где остальные записи? Макфарланд! Это был рассказ Мюррея Лейнстера «Власть». В переводе с английского Владимира Гольдича и Ирина

0: Очень многие писатели-фантасты пытались представить, что же будет, когда к нам прилетят инопланетяне. Одна из таких точек зрения высказана Любовью Лукиной и Евгением Лукиным в 1990 году в рассказе «Улица Проциона». Летающая тарелка, металлически сверкнув в студеной синеве сентябрьского неба, скользнула наискосок над улицей и скрылась за шероховато-серой коробкой жилого дома. Прохожий охнул и, вздернув левый обшлаг плаща, уставился на оцепеневшую секундную стрелку. «Да чтоб тебе повылазило!» – плачуще проговорил он вслед инопланетному летательному аппарату и сплюнул в сердцах на асфальт. Огляделся, ища свидетелей. Неподалеку, посреди намытого ветром островка палой листвы, стоял и смотрел в небо прозрачно-бородый юноша с этюдником через плечо.
1: «А? Видали?» –
0: вне себя обратился к нему прохожий.
1: «Ну, вредительство же самое настоящее! Главное, только-только по радио время сверил! У вас тоже остановились?»
0: Юноша очнулся и посмотрел на прохожего. «Совершенная все-таки штука», – задумчиво молвил он. Но, к счастью, в этот момент листва под ногами крутнулась смерчиком, и конец бестактной фразы пропал в общем шелесте.
1: «Вот я и говорю, безобразие!» – недослышав, выкрикнул прохожий. «Ну вот объясните вы мне, ну почему у нас все делается, я извиняюсь, через коленку? Людей, значит, выгоняем в степь на 7 ветров, а нелюдь эту на голову скоро садиться будут».
0: «Да неловко их как-то, знаете, в степь», – заметил юноша. «Все-таки братья по разуму». Прохожий злобно уставился на собеседника.
1: «Вот-вот», – скривившись, выговорил он. «Скажите лучше, привыкли перед иностранцами на брюхе ползать? В Америке, небось, пройдет вот так вот над крышами, постанавливай в 7 часы. Знаете бы, что было? Он на подсадку, а ему тут же иск на крупную сумму».
0: Прохожий снова взглянул на циферблат и скривился окончательно.
1: «Стоят. До сих пор стоят».
0: «А у того мотор заглох», – сообщил юноша. Прохожий оглянулся. Метров 20 от них, ухватясь за полуоткрытую дверцу остановившегося «Жигуленка», каменел в живописной позе только что, видать, выскочивший шофер с запрокинутым сливово-сизым лицом. Губы его свирепо шевелились. Картина эта доконала прохожего.
1: «Черту!» – взорвался он, снова поворачиваясь к юноше. «Вот устроите митинг перед Думой! Ну невозможно же так! За каким дьяволом мы их вообще выбирали?»
0: И, наподдав носком немодного ботинка скрутившийся за считанные секунды лиственный пригорок, весьма решительно зашагал прочь. Отойдя метров на 10, обернулся.
1: «А в следующий раз», – пригрозил он напоследок, – «вообще голосовать не пойду!»
0: Юноша посмотрел ему вслед и, переведя ожившие к тому времени часы на 5 минут вперед, двинулся в противоположном направлении. Вскоре он вышел на край странной площади, лежащей не по центру, а сбоку от проспекта и отделенной от полотна дороги двойным рядом елочек. Вымощенная бетонными квадратами площадь вздымалась посредине двумя волнами ступеней, вознося почти на 3-метровую высоту блистающий мрамором цоколь огромного прямоугольного здания. По фризу, где ранее нависали глыбы идеологически выдержанного барельефа, ныне распласталась сияющая металлическая надпись «Отель Галактика». А с боковой стороны почему-то еще и по-английски «Hotel Galaxy». Фонтан не работал. Вода в бассейне была подернута утренним литком. Неподалеку от фонтана на бетонных квадратах стояли 4 дискообразных аппарата, причем крайний, судя по всему, только-только прибыл. Тут же, стараясь не слишком приближаться к инопланетной технике, прохаживался милиционер в черной меховой куртке при кобуре и портативной рации. В углу площади торчал полосатый штырь, увенчанный стеклянным плоским ящиком, на коем изображена была синяя буква «Т», а рядом с елочками приткнулись штук 5 такси. Шоферы, собравшись в кружок, курили, ежились и посматривали неласково, как раскрывается на манер апельсина только что приземлившаяся летающая тарелка. Высокая серебристая фигура ступила на бетон и, не дожидаясь, когда купол аппарата снова сомкнется, направилась неспешно в сторону здания, в дверях которого немедля показался швейцар. Сделав несколько шагов, фигура окуталась вдруг мерцающей розовой дымкой. «Ишь», – прокомментировал лениво один из таксистов, – «холодно ему, поле врубил».
1: Да, это не вега, не без злорадства, заметил второй.
2: Третий подумал и хмыкнул. Какая вега? Свеги те здоровые, черные. А серебристые это с проциона.
1: Процион, мацион,
2: второй раздраженно заплевал окурок.
1: Налетела погони со всего света. Куда едем?
0: Последний вопрос относился к прозрачно-бородому юноше, остановившемуся то ли послушать таксистов, то ли поглядеть на инопланетянина.
1: «Да, пожалуй, что никуда», — несколько смущенно ответил он. «А что, скажите, вот это розовое, это и есть поле?»
0: Но таксист с ним больше разговаривать не пожелал и снова повернулся к коллегам. Губы юноши обиженно дрогнули. Однако спина сердитого шофера выглядела столь непробиваемой, что он решил не связываться и пошел прочь, время от времени пожимая свободным от этюдника плечом. Асфальт по периметру площади был совершенно чист. Видно, листву размело при посадке.
1: «Сережа!»
0: Юноша остановился. Из-за последней елочки вышел, ухмыляясь, рослый причистый парень. Из-под прямоугольного козырька высокой фермерской кепки на юношу, которого, оказывается, звали Сережей, уставились маленькие серые глаза, невыразительный заклепок. Зато нижняя челюсть была куда как выразительна. Ворота прошибать такой челюстью.
3: «Володька, ты!»
0: Обрадованный Сережа сбросил с плеча этюдник и протянул хрупкую мальчишескую руку навстречу огромной ухватистой пятерне с оббитыми и расплющенными костяшками пальцев. Надо полагать, молодые люди не видели друг друга давно, потому что после рукопожатия они еще и обнялись.
3: «Ну ты, я смотрю, вообще не изменился», — подавая звук несколько в нос, приговаривал рослый Володя. «Каким был на выпускном, таким и остался».
1: «Какая борода?»
3: «Где борода?»
0: Володя всмотрелся.
3: «Елы-палы, сразу и не заметишь!»
0: Взгляд его упал на этюдник.
3: «Так все и рисуешь?»
1: «Крашу!»
0: Криво усмехнувшись, поправил Сережа.
1: «Не свисти!» — последовал ответ. «Сам, небось, картины пачками за бугор гонишь. За баксы, а?»
0: «Скажешь тоже», — совсем засмущавшись, проговорил Сергей. «Слушай, а почему ты без куртки? Холодно же!»
1: Володя осклабился. «А у меня куртка вон там за елочками стоит. Ну, хватай свои деревяшки и пошли».
0: За елочками, отражая в подробностях лаковыми черными боками сентябрьские деревья,

Сергея. А я, ты понимаешь, еду, и вдруг раз, мотор заглох. Что такое, думаю, выглянул, а он как раз на посадку заходит. А потом гляжу, ты идешь. Он взялся за козырек и как бы снял лоб вместе с кепкой. Под ней, прикрытые наполовину плоской каштановой челочкой, обнаружились одни надбровья, правда, очень мощные. Что, прямо Мерседес? Володя только усмехнулся в ответ и включил зажигание. Волга с набором скорости вписалась в поворот, и Сергей на пару секунд прижал к каменному бицепсу бывшего одноклассника. «Погоди», — спохватился он, — «а куда мы едем?» «Ко мне», — невозмутимо отозвался Володя. «Что же я еще 5 лет тебя отлавливать буду?» «Леха, он в штат подался, и тоже 2 раза с ним виделись, а тут в одном городе живем». Сказано это было с упреком. «Да понимаешь», — виновато начал Сережа, потом заткнулся и в затруднении потрогал болтающуюся перед глазами тусклую спиралевидную висюльку, совершенно не вписывающуюся в роскошный интерьер «Волги». «Ты полегче с этой хреновиной», — скосив невыразительный глаз, посоветовал Володя. «Она, чтоб ты знал, $300 стоит». Испачканный в краске палец испуганно отдернулся. «Да ну тебя», — смущенно улыбаясь, сказал Сережа. Но, посмотрев на друга повнимательнее, перестал улыбаться и во все глаза уставился на покачивающуюся вещицу. «Погоди, так это оттуда? Из отеля?» Володя кивнул с довольным видом. «А посмотреть можно?» «Смотри, милостиво», — разрешил тот. «Только имей в виду, хрупкая зараза. Карандашом щелкнешь — сразу в пыль. Тёлка одна моя умудрилась, представляешь, села на такую вот штуковину. Даже пыли не осталось. Одно пятно на юбке, другое на сиденье. И не выводится вдобавок. Ещё и обшивку из-за неё менять пришлось. Чуть не пришиб корову». Летящий навстречу проспект отвалился влево, и машину коротко протрясло по свежезалатанному асфальту неширокой улочки. «Козлы», — равнодушно обронил Володя. «Опять дорогу ломали, трубу у них там какую-то пробило». Сережа чуть ли не с отчаянием всматривался в покачивающуюся на ниточке спираль. «Слушай», — спросил он, — «а зачем она?» «Сам же ли не видишь?» — недовольно сказал Володя. «Висит, переливается, денег стоит». «Переливается?» Володя досадливо шевельнул тяжелой челюстью. «Да тут, понимаешь, какое дело, она ж не на наше зрение рассчитана. В ультрафиолете, говорят, переливается». Волга нырнула под полотно железной дороги и, пролетев мрачный сырой туннель, снова вырвалась на божий свет. Слева с оттяжкой замелькали выложенные кафелем многоэтажные здания. «Странно все-таки, ей-богу», — как-то жалко усмехнувшись, сказал Сергей. «А что странного?» — не понял Володя. «Да вот, казалось, раньше прилетят они, и все пойдет по-другому». Володя хмыкнул и задумался. «Надолго, до самого поворота». Потом внимательно посмотрел на бывшего одноклассника. «А по-другому? Это как?»

Дверь представляла собой прямоугольник листовой стали изрядной, видимо, толщины с металлическим штурвальчиком вместо ручки. «Да грабанули меня месяц назад», — нехотя пояснил Володя. «Пришлось вот навесить». «Да», — с уважением молвил Сергей. «Черта с два теперь откроешь». «Открываю», — утешил Володя, извлекая из кармана кожаный чехол с многочисленными ключами. «У братка одного такая же дверь была, с тремя замками, но вверху, внизу и посередке. Так они что сделали? Дождались, когда уйдет? Поставили на лестничной площадке флажки, осторожно, мол, сварка. Подвели автоген, разрезали петли, ну и открыли в другую сторону, где замки. Мою-то, правда, хрен так откроешь. У меня ручку повернул и на четыре штыря, понял? В косяки, в порог и в притолку. Так что только со стеной вынуть можно. На, подержи». Он отдал Сереже прихваченную из машины инопланетную висюльку и принялся крутить штурвальчик и проворачивать ключ. Открыл, забрал вещицу, и бывшие одноклассники прошли в голую с ободранными обоями прихожую. Изнутри дверь выглядела и вовсе устрашающе. Маслянисто отсвечивающие штыри,

0: сваренные из швеллеров рама. Особенно поразил Сергея глазок, призматический, на манер перископа. «Это чтобы в глаз через дырку не выстрелили». «А чё ты ржёшь?» — без улыбки отозвался Володя. «Стреляли уже».
1: «В тебя?»
0: «Ну ты даёшь», — сказал Володя, замыкая дверь изнутри. «Если бы в меня, ты б сейчас со мной не разговаривал». Несколько ошарашенный, Сережа повесил куртку на торчащие стены гвоздь двухсотку и, миновав открытую дверь в спальню, где стояла прикрытая пледом раскладушка, довалялось всевозможное спортивное железо, друзья очутились в обширной комнате, казавшейся больше истинных своих размеров из-за полного отсутствия обстановки. Видимо, первым приобретением ограбленного Володи была бронированная дверь с глазком и штурвальчиком. «Неужели и мебель вынесли?» — пришибленно спросил Сережа.
2: «А ты думал?»
0: «Открыли квартиру, подогнали фургон, наняли грузчиков, а соседям сказали, переезжает. Съездил, короче, позагорал. Ты посиди, я сейчас». Сережа прислонил этюдник к одной из голых стен и присел на табуретку возле покрытого клеенкой кухонного стола. Огляделся. Комната была освежена так же, как и прихожая. Надо полагать, Володя решил, воспользовавшись случаем, заодно и отремонтировать квартиру. В открытую форточку с улицы ползло какое-то невнятное глухое бормотание, время от времени стираемое шумом проходящих машин. Невольно создавалось ощущение огромной толпы под окнами. Вернувшийся Володя поставил на стол початую бутылку коньяка, два разнокалиберных стакана, какие-то консервы и надорванную пачку галет. «Другой закуски нет», — предупредил он, — «так что чем богаты?» И принялся вскрывать баночку черной икры иранского производства. Глухое бормотание на улице тем временем становилось все явственнее. Не было уже никакого сомнения, что под окнами собралась толпа человек в 50. Затем бормотание взбурлило гомоном, из которого прорезался вдруг совершенно нечеловеческий крик.
3: «За кем? За ним?»
0: «О», — заметил Володя, разливая коньяк. 10 часов ровно. Акционеры, блин. Ах, кину я им как-нибудь туда черемуху». «Черемуху?» — удивился Сережа. Володя рассмеялся и, опустив на свой стакан огромную отбитую лапу, заставил друга сделать то же самое. Посуда была сдвинута основаниями, и звук получился как бы от столкновения двух булыжников. Бывшие одноклассники выпили и за неимением ложек подцепили икру из баночки обломками галеты. «Слушай», — сказал Сергей, — «а эта спиралька, откуда она у тебя?» Володя насмешливо разглядывал совершенно неизменившегося приятеля. «Ну, скажем, купил».
3: «Слушай, а у кого?»
0: Последний вопрос почему-то сильно не понравился Володе.
2: «Да иди ты к черту», — сказал он. «Нашел вообще о чем говорить. Из наших кого-нибудь видел?»
0: «Из наших?» — Сережа подумал. «Скляра видел в автобусе». На мужественном лице Володи был изваян живой интерес.
2: «В автобусе? Ну-ну, и как он?»
0: «Да знаешь, не очень», — признался Сережа. «Грязный какой-то, на ногах еле держится». Володя скорбно кивал.
2: «Да», — сказал он наконец, — «спился скляр. Мне об этом уже вчера говорили, а до этого еще год назад. Кого еще видел?»
0: «Ленку видел», — улыбаясь от уха до уха, сообщил Сережа. «По телевизору». Глаза у него блестели. Видно было, что за 5 лет пить он так и не научился.
2: «Да!» — сразу оживившись, кричал Володя. «И ты тоже! А я, понимаешь, смотрю в программке конкурс красоты, финал. Включил, гляжу, елы-палы, Ленка наша в купальничке дефилирует».
0: Оборвал фразу, помрачнел и закончил ворчливо. «Насажали козлов в жюри. Видел, какую они мымру выбрали? Куплены все на корню».
2: «Да ну не может быть!» — усомнился Сережа.
0: «Куплены, куплены!» — сказал Володя. «Но и она тоже хороша, предупредить не могла».
2: «А что бы ты сделал?»
0: Володя молчал, угрюмо пошевеливая челюстью. Невыразительные глаза его как бы провернулись сами в себе и вообще перестали что-нибудь выражать.
2: «Да, слушай», — встрепенувшись, вдруг озабоченно проговорил он. «Ты сам-то как? Никуда пока не собираешься? Ну, там, в союз художников вступать?»
0: «Смеешься», — уныло молвил Сережа. «Какой там союз?
2: Соберешься, скажи», — вполне серьезно предупредил Володя. «А то ведь там, наверное, тоже козлов полно. Вообще, давай рисуй. Становись знаменитым, чтобы я тобой гордился, понял?»
0: Он снова плеснул в стакан и коньяк.
2: «Ну, давай. За нас, за 10-й В.
0: Гляделки его затуманились, и он произнес мечтательно: «Вот построю лет через 5 виллу с бассейном и с кинозалом. Соберу весь класс, и будьте вы у меня там плавать и кино смотреть». В открытую форточку с улицы забрело сдавленное «Заноси, тудыть!» и гулкий стук опускаемой тяжести.
2: «А я так и не понял, — сказал Сережа, — купил ты ее или выменил?»
0: «Кого?»
2: «Да спиральку эту, из отеля».
0: Володя вдруг изменился в лице. Переносица вздулась, как у тигра. «Ты соображай, что говоришь!» — гаркнул он на испуганно съежившегося Сережу.
2: «Так а я что такого?» — растерянно пробормотал тот. «Я же...»
0: Володя шумно дышал, раздувая ноздри. Потом вскочил, двинулся к двери, обернулся.
2: «Лучше б ты меня нахрен послал!» — в сердцах бросил он и исчез.
0: Слышно было, как он громыхает за стеной своим спортивным железом. Совершенно сбитый с толку, Сергей ждал продолжения. Володя вернулся с дымящейся сигаретой.
2: «Вот!» — сказал он. «Закурил из-за тебя!»
0: И заходил, успокаиваясь по гулкой пустой комнате. Все еще ничего не понимающий Сережа, прижав испачканные в краске ладони к груди, сидел на табуретке и только поворачивался вслед за разгневанным другом.
2: «Володь!» — повторял он жалобно. «Ну, извини, ну, Володь!»
0: Володя стремительно нагнулся к отпрянувшему Сереже и потряс перед самым его лицом узловатыми, чуть скрюченными пальцами, в которых дымилась сигарета. «Ты запомни!» — проговорил он с угрозой. «Я к этому отелю не подходил и не подхожу. И тебе не советую». Он выкинул докуренную едва до половины Честерфильдину форточку и, успокоившись малость, вернулся за стол. Сердито расплеснул остаток коньяка по стакану.
2: «Ну, прости, Володь!»
0: Сережа чуть не плакал.
2: «Ладно, замяли», — хмуро проворчал Володя. «Ты смотри, еще кому-нибудь такое не ляпни. Скажи мне, кто другой, в 6 секунд рыло бы начистил и с лестницы спустил».
3: «Так а я что ляпнул-то?»
2: «Что-что?»
0: Володя все еще посапывал разгневанно и в глаза не смотрел.
2: «Можно подумать, не знаешь, как относятся к этим... Ну, к тем, которые у отеля пасутся».
0: «Знаю», — сказал Сережа. «Плохо».
2: «Плохо? Да их никто за людей не держит, понял?»
0: Володя проглотил коньяк и со стуком вернул стакан на стол.
2: «Слышал, небось, на что они у проциона все эти побрякушки выменивают?»
3: «Ну, я полагал, на сувениры какие-нибудь наши».
0: При этих словах тяжелая челюсть Володи отвалилась, и несколько секунд он смотрел на приятеля, приоткрыв рот.
2: «Черт тебя поймет, на каком ты свете живешь. На сувениры, надо же».
3: «А на что ж тогда?»
2: «Не знаю», — отрывисто сказал Володя. «И никто не знает».
3: «То есть как?»
2: «А так!»
0: Явно нервничая, Володя одним движением растер в пальцах галетную крошку. Лицо его было угрюмо.
2: «В общем, запомни, проционы эти, ну, длинные такие, серебряные. Так вот, они в обмен на всю эту шелупень что-то у человека забирают по частям, понял? Никто не знает, что».
3: «Может, биополе?» — испуганно раскрыв глаза, предположил Сергей.
2: «Ты прессу-то вообще читаешь?» — поинтересовался Володя.
0: «Нет, виновато», — сказал Сергей.
2: «Ну и видно. Проверяли уже ученые. Говорят, как было биополе, так и есть. Никаких изменений».
3: «Так а что же они тогда забирают-то?»
2: «А черт его знает», — с досадой ответил Володя. «Верующие говорят, душу».

Выйдя из подъезда, Сергей остановился и долго смотрел, как по лаковому черному капоту Володиной «Волги» переползает скрюченный тополиный лист. Сережа наблюдал за ним с явным беспокойством, будучи, видимо, одним из тех, кто в любом пустяке видит отражение собственной жизни. Несколько раз лист подбирался к самому краю капота, но потом вздрагивал и поспешно отползал к центру. Наконец Сергей вздохнул и поправил ремень этюдника, направился к прямоугольной сквозной дыре, выводящей со двора на улицу. Улица Проциона двумя параллельными асфальтовыми лентами скатывалась по косогору к линии железной дороги, прямо в ощеренную черную пасть туннеля. В самом начале улицы, посреди голого глинистого газона, стоял облицованный мрамором прямоугольный, как шкаф-обелиск. Плитки 4 с боковой стороны уже отпали, обнажив красное кирпичное экарше с серыми цементными жилами. Судя по всему, Сергей не бывал в этом районе давно. Без видимой необходимости он пересек проезжую часть и остановился перед обелиском. Этот хурх дружбы, прочел он на бронзовой зеленоватой доске, посажен в честь братьев по разуму с Проциона. Присыпанные листьями лунки топорщилось иглами нечто морщинистое, фиолетовое и безнадежно засохшее. Скорбно помолчав над пропащим хурхом, Сергей поднял голову. За линией железной дороги в студеной синеве сентябрьского неба взблескивала понад крышами металлическая искорка. Кто-то снова, видать, шел на посадку, попутно останавливая гражданам часы и двигатели автомобилей. Сережа вернулся на тротуар и побрел вниз, к туннелю. Шел медленно, его обгоняли, оставляя в ушах обрывки разговоров. «Помер поганец! Вчера только прочел о нем, что поганец, а сегодня уже и помер». «Где? В Проционе? Санитарный день там сегодня». Навстречу шла рослая девушка с надменными глазами. Дорого одетая, то есть черт знает в чем. Однако Сергея поразили только ее серьги. Надо полагать, приврал друг Володя насчет исключительной хрупкости инопланетных висюлек. На золотых проволочках, продетых в розовые мочки, покачивались два тусклых спиралевидных обломка. Засмотревшись, Сережа нечаянно зацепил кого-то краем этюдника. «Встал! Надолго!» — рявкнула на него басом свирепая старуха с коричневым дряблым лицом инопланетного чудовища.

0: Любовь Лукина, Евгений Лукин. Улица Проциона. Окончание. Он брел, бормоча по неровным, присыпанным желтовато-серой листвой тротуарам, пока не обнаружил, что снова стоит на краю вымощенной бетонными квадратами площади, а впереди, блистая стеклом и мраморной облицовкой, высится прямоугольное, похожее на храм здание с распластавшейся по фризу металлической надписью «Отель Галактика». Машин на стоянке прибавилось, зато скообразных летательных аппаратов те насчитывалось всего три. Вообще обстановка на площади заметно изменилась. На пятачке между фонтаном и ступенями толклись какие-то молодые, не слишком молодые люди, одетые весьма по-разному. Среди них затесался даже один несомненный бомж, которого, впрочем, сторонились. Видимо, это были те самые, кого, по словам Володи, никто за людей не держал. Однако такое впечатление, что это их нисколько не печалило. Вели они себя раскованно, а то и просто вызывающе. Бомж, например, с полупьяной улыбкой разглядывал в упор милиционера в черной меховой куртке, и ничего ему за это не было. Подумать только, каждый из них, наверное, запросто общался с инопланетянами и, может быть, даже продавал им по кусочку свою бессмертную душу. В другое время Сергей по врожденной застенчивости вряд ли решился бы к ним приблизиться, но выпитый недавно коньяк сделал его отчаянно смелым, и художник, завороженно глядя на загадочных людей, двинулся к фонтану. Ему, видно, очень хотелось остановить, ну хоть этого в тонированных импортных стеклах и спросить... «Простите, пожалуйста, а вот эти спиральки, ну, тусклые такие, ломкие, на что вы их все-таки вымениваете?» И тут что-то произошло. Все лица начали поворачиваться к Сергею. В устремленных на него глазах он увидел досаду, злобу и, что уж совсем необъяснимо, зависть. Он как раз собирался поправить ремень этюдника и замер, не закончив жеста. «Идите за мной», — петливо и бесстрастно произнес кто-то в его мозгу. Сергей вздрогнул и обернулся. В каких-нибудь пяти шагах от него, окутанная мерцающей розовой дымкой, стояла высокая серебристая фигура. Видимо, проционец подошел незаметно со стороны летающих тарелок. «Вы... мне?» Разумеется, Сергей не раз встречал инопланетян на проспекте. И этих серебристых с проционой, и здоровых черных с веги, и наблюдал издалека посадку их аппаратов на площади. Но столкнуться вот так, лицом к лицу, если, конечно, можно назвать лицом эту округлую металлическую скорлупу без единой прорези... «Вам» — снова прозвучало в мозгу, и серебристая безликая фигура двинулась к отелю. Несколько секунд Сергей стоял неподвижно. Проционец обернулся. «Вы боитесь?» Трудно даже сказать, что это было. Вопрос, утверждение, упрек. Сергей облизал губы. У него еще была возможность повернуться и, ускоряя шаг, броситься прочь с этой площади. «Нет», — хрипловато ответил он, — «не боюсь». Толпа нехотя раздалась, давая им пройти.
1: «Слышь, друган!» — перекривив рот, глумливо выговорил бомж. «Ты там на мою долю не забудь, прихвати».
0: Сергей споткнулся. Проционец подождал, пока его спутник вновь обретет устойчивость, и они поднялись по ступеням к услужливо распахнутой стекле двери. У швейцара было тяжелое лицо. Казалось, оно не выдерживает собственной тяжести. Переносица просела, а нижняя губа выдавилась вперед, как цементный раствор из-под кирпича. Поэтому улыбался швейцар, можно сказать, одними глазами, как бы опасаясь развалить лицо окончательно. Розовая дымка вокруг проционца внезапно померкла, и он совершенно человеческим жестом предложил Сергею войти. С первых шагов стало ясно, что пришельцы не тронули здание только снаружи. Внутри же все было перестроено, непонятно, правда, когда и как. Стены и потолок коридора, по которому проционец вел Сергея, были сделаны из какого-то зеркального материала с одним лишь отличием. Они ничего не отражали. Относительно пола сказать что-либо трудно, потому что он был покрыт роскошной, невероятно широкой и все же вполне земной ковровой дорожкой. Между тем стройная серебристая фигура качнулась вправо и продолжала идти в наклонном положении, а через несколько шагов качнула и Сергея. До самого поворота они шли как по косогору, потом чертовщина прекратилась и загадочный крен исчез. Коридор плавно повернул влево, и Сергей чуть было не столкнулся с полупрозрачным человекоподобным существом. Оно припало к слепой зеркальной стене, пропуская идущих, и только уставилось на них огромными радужными глазами. «Кто это?» — понизив голос, спросил Сергей, когда очередной плавный поворот скрыл от него полупрозрачного гуманоида. Проционец не ответил, и это не понравилось Сергею. «Куда мы идем?» «Сюда», — равнодушным эхом отозвалось в мозгу, и они непонятно каким образом вступили в кубическое зеркальное помещение со скругленными углами. Такое ощущение, что прямо сквозь слепую блестящую стену, заколебавшуюся как поверхность воды. Встаньте в центре. Сергей повиновался. Повернитесь направо. Он повернулся и увидел, что в скругленном углу помещения, на прозрачной, слегка наклоненной к нему поверхности, разложены уже знакомые тусклые спиральки, еще какие-то розовые шарики, черные брусочки со спичечный коробок, но поуже. «Вам разрешается выбрать себе один предмет», — информировал проционец. Судя по тому, как дернулось мальчишеское лицо Сергея, на память ему, скорее всего, пришла старая картинка. Европейский купец, разложивший побрякушки из крашеного стекла перед смуглым дикарем Океании. «Что я должен за это отдать?» «Вы уже отдали», — прозвучало в мозгу. Сергей повернулся к проционцу и уставился в безликую металлическую округлость шлема, туда, где у его собеседника должны были, по идее, располагаться глаза. «Я ничего не почувствовал», — испуганно возразил он. «Вы не могли почувствовать», — последовал беззвучный ответ. «Вы об этом не знаете. Вам это не нужно. Вы можете выбрать себе один предмет». Совершенно сбитый с толку Сергей снова повернулся к наклоненной прозрачной плоскости, на которой были разложены инопланетные побрякушки. Присмотревшись, он понял, что никакой плоскости нет вообще, и на чем разложены предметы, неясно. Сергей поправил этюдник и спрятал руки за спину. «Нет», — отрывисто сказал он. «Вы ничего не хотите взять?» Сергею показалось, что в беззвучной и бесстрастной речи проционца впервые скользнуло удивление. «Не хочу», — подтвердил он. «Но если можно, я хотел бы спросить вас». Проционец отозвался не сразу. «Спрашивайте». «Что вы о нас думаете?» — тихо проговорил Сергей. Проционец молчал. Создавалось впечатление, что он колеблется. Округлая металлическая скорлупа шлема ничего, естественно, выразить не могла, и все же Сергей буквально чувствовал на себе внимательный, заинтересованный взгляд. «Идите за мной», — прозвучало наконец в мозгу, и проционец, видимо, решившись на что-то, шагнул к стене. С бьющимся сердцем Сергей последовал за ним. Они шли по точно такому же коридору, только ковровая дорожка была здесь другого цвета. Последний поворот привел их в тупик, и проционец отступил в сторону, вежливо пропуская Сергея вперед. Тот шагнул, и зеркальная слепая стена заколебалась перед ним, как поверхность воды. Сергей прошел сквозь нее и остановился, ничего не понимая. Он снова был в стеклянном вестибюле отеля, и на него, на этот раз без улыбки, смотрел швейцар с тяжелым полуразрушенным лицом. Сергей обернулся, хотел спросить, но спрашивать было некого. Стена. Он не сразу сообразил, что по-русски это называется «выставить», а когда сообразил, уткнул подбородок в грудь и зажмурился до боли. Швейцар выжидающе смотрел. Когда же прозрачно-бородый сопляк с этюдником, взяв наконец себя в руки, проследовал мимо него к выходу, швейцар озабоченно принялся изучать прямоугольный плафон на потолке. Потом сходил за тряпочкой и тщательно вытер дверную ручку, за которую брался Сергей. Уже скрылся за елочками отеля, он все еще не смел поднять лица, шел, как после пощечины, и все пытался найти объяснение случившемуся. Может быть, проционец просто не захотел огорчать его? Или, может быть, им вообще запрещено говорить, что они о нас думают? В конце обсаженной елками аллеи Сергей чуть было не налетел на кого-то. За полшага до столкновения остановился, вскинул глаза и увидел прямо перед собой широкогрудого осанистого красавца в легкой импортной курточке. Плотная черная бородка, темные смеющиеся глаза. Незнакомец смотрел на Сергея с нескрываемым любопытством. «Здравствуйте», — неуверенно проговорил тот. У него вообще была плохая память на лица. Приветствие это сильно позабавило Чернобородова. «Здравствуйте», — любезно отозвался он и продолжал смотреть. Сергей почувствовал неловкость, и поскольку дорогу ему явно уступать не собирались, попробовал обогнуть незнакомца, но тут же уткнулся в грудь второму, повыше. Этот чем-то напоминал друга Володю. Утяжеленные нижние челюсти, невыразительные и скучающие глаза. Слева за елочками мерцал холодный мрамор отеля, досияла часть металлической надписи «Алакт». «Ну, показывай», — утомленно сказал Сергею тот, что повыше. «Что показывай?» — растерявшись, спросил Сергей. Высокий глядел на него со скукой. «В отеле был?» «Был». «Показывай, что вынес». «Ничего», — поспешно сказал Сергей. «Честное слово, ничего». Чернобородый осанистый стоял рядом и с интересом слушал их беседу. «Да что же это мы посреди дороги?» — мягко проговорил он, беря Сергея под локоток. «Прошу, если это вас, конечно, не затруднит». Красивое лицо его стало при этом очень серьезным, почти торжественным. Глаза же как были, так и остались смеющимися. Втроем они поднырнули под еловые лапы и оказались на проспекте. У Бровки вся в льдистых отсветах стояла большая светлая машина. Может быть, даже «Мерседес». «Вы разрешите?» — вежливо осведомился Чернобородый, забирая этюдник. Здесь же, между елочками и «Мерседесом», Сергей был обыскан быстро и бесцеремонно. Вывернутая куртка легла на край капота. Высокий изучал содержимое изъятого кошелька. Чернобородый присел над раскрытым этюдником. «Да что за черт?» — с досадой сказал Высокий, и, положив кошелек на куртку, снова взялся за Сергея. Тот не сопротивлялся, но лицо у него было скорее удивленное, чем испуганное. Он все еще отказывался верить происходящему. «Куда дел?» «Ребята», — сказал Сергей. «Честное слово». Сидя на корточках перед раскрытым этюдником, Чернобородый озадаченно трогал пальцем тюбики с краской. Губы его то выпячивались задумчивым хоботком, то критически поджимались. «А?» — спросил он наконец у того, что повыше. «Да свистит он, Гурбаши!» — взорвался тот. «Явно же в пополаме с кем-то работает. Сунул кому-нибудь, когда через площадь проходил». «Кому?» — последовал быстрый вопрос. Высокий почему-то поперхнулся. Не дождавшись ответа, чернобородый красавец Курбаши перевел взгляд на Сергея. «Что, в самом деле ничего?» Сергей посмотрел на раскрытый этюдник, на вывернутую куртку, на кошелек и вдруг заплакал. Дошло, наконец. «А ну-ка тихо!» — с угрозой надвинулся на него Высокий. «Прокатиться захотел? Так вот она, тачка рядом». «Болт!» — укоризненно одернул его Курбаши. Он все еще сидел на корточках. Ему было так удобно. Долговязый Болт дернул углом рта и, сплюнув, отшагнул. «Нам-то какое дело?» — раздраженно спросил он, обращаясь в основном к Курбаши. «Взял он там, не взял?» И, видя, что всхлипывает, Сергей почти прекратил, снова повернулся к нему. «Пойдешь сейчас в отель и скажешь Проциону, что передумал. Раз был у них, значит, пусть раскошеливается. Положено». «Нет», — Сергей замотал головой. «Я туда больше не пойду. Ведь они же меня... Они же нас...» Голос его прервался. Он зажмурился и стиснул зубы. «В конце концов, это его дело», — Болт заметил Курбаши. «И потом, что ты ерунду говоришь? Кто его туда одного пропустит? Помоги одеться человеку». Долговязый Болт с отвращением на лице сгреб куртку, вывернул ее и принялся заталкивать, как попало, в рукава ватные Сережины руки. Курбаши закрыл деревянную крышку и легко поднялся с корточек. «Ты ничего не понял», — ласково сообщил он, вешая этюдник на плечо Сергея и заботливо поправляя ремень. «Мы не грабители. Просто нам необходимо было определить, ну, скажем, подоходный налог. Ты пойми, каждый, кто хоть однажды побывал у Проционов, нуждается в защите. Знаешь, какие шакалы крутятся возле отеля? Это твое счастье, что ты встретился с нами, а не с ними». «Я не просил о защите», — сказал Сергей. Курбаши засмеялся. Зубы у него были великолепные. «Поздно», — сказал он. «Нас с тобой видели, и этого достаточно. Тебя уже никто не тронет. Но если ты настаиваешь, Болт может прямо сейчас сходить на уголок и шепнуть кому надо, что мы к тебе отношения не имеем. Как? Пойдет такой вариант?» Сережа пришибленно молчал. Курбаши, не глядя, протянул руку, и долговязый Болт поспешно вложил в нее кошелек и удостоверение Сергея. «Видишь ли...» — Курбаши раскрыл коричневую книжицу. «Сережа, я лично готов допустить, что ты был в отеле и ничего оттуда не вынес. Но Болт прав, это дело не меняет. Мы, повторяю, не грабители, поэтому возьмем с тебя по минимуму». Он аккуратно вложил кошелек в карман Сережиной куртки, удостоверение в другой. «Скажем, 500. Я надеюсь, ты понимаешь, что не рублей». Стоящий рядом Болт задохнулся от возмущения. «Мало, Курбаши!» – страдальчески проговорил он. «Ты полагаешь?» Чернобородый Курбаши задумчиво поглядел на Сергея. «Да нет, в самый раз. Только не надо говорить, что баксов у тебя нет, что тебе не у кого занять. Этого не надо. Люля-гриль, знаешь?» «Нет», — обреченно сказал Сергей. «Это вон там, на углу, через квартал. Вот он», — Курбаши ткнул пальцем в грудь Болту, — «будет ждать тебя там, ну, скажем, к 6 часам. Я надеюсь, это никак твои планы не нарушает». «Сегодня?» — беспомощно переспросил Сергей. «Можно и завтра», — согласился покладистый Курбаши. «Послезавтра, через год. Только в твоих интересах погасить задолженность сегодня к 6. А то ведь проценты пойдут, сам понимаешь».
1: «Я же тебе, козлу, говорил!» На друга Володю было страшно смотреть. «Я же тебя, козла, предупреждал! Близко не подходи!»
0: Он хватил с краешка железного блюдца дымящуюся честерфильдину и прошелся в бешенстве от окна к столу и обратно. По комнате запорхали ветерки.
1: «Так и ты-то веришь, что я у них ничего не взял?» — жалобно спросил Сергей.
0: Володя замер на секунду, потом обернулся так резко, что воздух вокруг него едва не взбурлил. «В милиции был?»
2: «Нет».
0: «Слава Богу!» Плечи Володи слегка расслабились. Он медленно поднес ко рту прокушенные фильтры и одной затяжкой испепелил сигарету почти на треть. Стремительно подсел к столу. «Какие они из себя? Ну, может, называют друг друга как?»
1: «Один такой долговязый», — запинаясь, начал Сергей. «Болтом зовут».
0: Володя медленно раздавил окурок в железном блюдечке. Замоченными надбровьями, наполовину прикрытыми плоской каштановой челочкой, явно шла напряженная мыслительная работа. «Болт», — проговорил он наконец. «Раз болт, значит, Курбаши».
1: «Главное, они же видели, что взять с меня нечего», — в отчаянии сказал Сергей. «Видели же!»
0: Володя злобно фыркнул или резко выдохнул, как в карате.
1: «Нахрен им твои деньги!» — заорал он. «Им не деньги, им ты нужен! Сколько они хотят?»
0: «Сказали, по минимуму, короче, 500, — с трудом выговорил Сергей.
1: «Долларов! Шакалы!»
0: Вдруг Володя сорвался с места и исчез в дверном проеме. За освежеванной стеной загремело спортивное железо.
1: «Собирайся!» — рявкнул он, снова появляясь в комнате. «В темпе давай!»
0: Дверь Курбаши ничем не отличалась от Володиной. Прямоугольник листовой стали с глазком и штурвальчиком вместо ручки. Надо полагать, броню навешивала одна и та же фирма.
1: «Да нет там никого», — обреченно сказал Сергей.
0: Володя не ответил и утопил кнопку звонка еще раз. Дверь приоткрылась. На пороге стоял чернобородый осанистый красавец Курбаши в исполосанном английскими надписями спортивном костюме.
2: «Разувайтесь, проходите», — негромко проговорил он.
0: Похоже, появление Сергея не удивило его нисколько. Видимо, перед тем, как открыть, он внимательно изучил гостей в перископический глазок. Они прошли и разулись. Тапочек Курбаши не предложил, для этого и не требовалось. Под ногами пружинил ковер. Дверь закрылась, 4 маслянисто отсвечивающих штыря беззвучно вошли в косяки, в порог и в притолоку.
2: «Располагайтесь», — сказал Курбаши, проведя их в одну из комнат и, не дожидаясь, пока они усядутся, забрался с ногами в кресло. «Чай? Кофе?»
0: Володя досадливо шевельнул челюстью и не ответил. В квартире было тихо, как в сейфе. Из соседней комнаты слышалось тиканье часов. Потом что-то прошелестело по коридору, что-то длинное, шелковое. Кажется, в доме был еще кто-то. Сергей быстро взглянул на Володю, но тот не отреагировал. Видимо, шорох в коридоре опасности не представлял.
1: «Накладка вышла, Курбаши», — хрипло проговорил Володя.
2: «Вижу», — отозвался тот. «Родственник?»
0: «Одноклассник», — буркнул Володя. Курбаши приподнял красивую бровь. Этакий Эмир Бухарский в спортивном костюме.
2: «Даже словом не обмолвился, что вы с ним знакомы», — с мягким упреком сообщил он.
1: «Да дурак он, Курбаши!» — взорвался Володя.
0: В голосе его, однако, пробивались жалобные нотки.
1: «Лох! Всю жизнь лохом был! Я-то знаю, я ж с ним за одной партой сидел!»
2: «Ты ведь со Скляром сидел», — робко напомнил Сергей.
1: «Заткнись!» — рявкнул Володя и снова жалобно. «Ну ты же видишь, Курбаши! Ничего не понимает даже сейчас!»
2: «Да, действительно», — согласился тот, с любопытством разглядывая их обоих.
0: В соседней комнате осеклись часы и стало совсем тихо. Где-то над плоской крышей девятиэтажки в студеной синеве сентябрьского неба парил дискообразный летательный аппарат.
2: «Фатима, часы, сверь», — не повышая голоса, произнес Курбаши, когда часы пошли снова.
0: В коридоре послышался прежний шелковый шелест. У Володи было напряженное лицо. Он ждал ответа.
2: «Ну что тебе сказать, Чубик?» — задумчиво проговорил Курбаши. «Я всегда ценил твою помощь, и мне бы очень не хотелось с тобой поссориться. Но только не знаю, как ко всему этому отнесется контора. Болт уже на боевом посту, машина запущена».
0: Володя поднялся и хлестко выложил на край стола 5 зеленоватых бумажек. Некоторое время Курбаши разглядывал купюры, потом поднял исполненные уважения глаза на Володю, которого, оказывается, звали еще и Чубиком. «Даже так?»
2: «Да», — сказал Володя, — «так». Курбаши вздохнул, не вставая с кресла, поднял лежащий прямо на ковре мобильник, потрогал кнопки.
1: «Ашотик, здравствуй еще раз. Узнал, да? Слушай, у тебя там болт не появился. А что он делает?»
2: «Ну, все равно пригласи». Курбаши опустил трубку и снова принялся разглядывать своих гостей. Потом в наушнике что-то отрывисто тяпнуло.
1: «Болт?»
2: «Да, я. В общем, доедай свой люля-кебаб. Можешь даже выпить».
1: «Да, уже можно».
2: «Ничего страшного, просто клиент принес должок на дом».
1: «Да, на дом».
2: Наушник взволнованно залопотал, и Курбаши поморщился. «Не по телефону, Болт». Он, не глядя, отправил трубку на место.
1: «Ну?»
2: То ли спросил, то ли потребовал Володя. Курбаши опечалился, став от этого еще красивее.
1: «Да погоди ты, Чубик», — с досадой сказал он.
2: «Сережа». «Нет», — немедленно перебил его Володя.
1: «Ты что, скупил всех одноклассников на корню?» — холодно осведомился Курбаши.
2: «Что ты все время говоришь за него? Сколько ты получаешь, Сережа?»
1: Сергей сказал.
2: «И на работу, наверное, к 9:00». Курбаши сочувственно покивал.
1: «Знаешь, я бы за такие деньги и просыпаться не стал».
2: «Ну а как насчет будущего? Думаешь что-нибудь?»
1: «Будущее», — горестно скривясь, повторил Сергей. «Какое у нас теперь будущее?»
2: Курбаши оторопело посмотрел на него, потом рассмеялся.
1: «Да», — проговорил он, — «а Чубик, ты прав. Я не о будущем человечества, Сереж, я о твоем собственном будущем».
2: «Курбаши», — с угрозой начал Володя.
1: «Я говорю не с тобой», — отрезал тот и снова повернулся к Сергею.
2: «Понимаешь, Сережа, им мало кто нравится. Я же видел, ты не навязывался, процион сам к тебе подошел. Так что ты подумай все-таки, есть ли тебе смысл горбатиться дальше. Ты рисуешь? Ну и рисуй. Для души, для славы, для чего хочешь. Раз в месяц зайдешь в отель, ну, будешь, конечно, что-то отстегивать нам за охрану».
1: Не сводя с него лихорадочных глаз, Сергей давно уже отрицательно качал головой.
2: «Неужели ты веришь во все эти байки, что порционы мужиков импотентами делают, что душу забирают? Я думал, ты без предрассудков».
1: «Я туда больше не пойду», — тихо сказал Сергей.
2: «Не пойдет он, Курбаши!» — с жаром подхватил Володя. «Ну я же его знаю, ну...»
1: «Да вижу».
2: Курбаши скорбно поджал губы. Потом вздохнул и, не вставая, дотянулся до лежащих на краю стола денег.
1: «Я могу идти?» — сдавленно спросил Сергей.
2: «Да, конечно». Сергей встал.
1: «Володя, я...» — голос его пресекся. «Я все вернул. В течение года я все...»
2: «Да иди ты к черту, хмурясь», — проворчал Володя.
1: «Вернет он.
2: Вот толкнешь первую картину за бугор, тогда и рассчитаемся». Шутка, однако, далась ему с трудом. Деньги, бог с ними, репутации было жалко. Сергей зажмурился и, чудом не налетев на косяк, вышел в коридор.
1: «Фатиме, привет», — мрачно проговорил Володя и тоже встал.
2: Курбаши не ответил. Он слушал, как обувается в коридоре Сергей, не попадая ногами в ботинки, обрывая шнурки и, кажется, даже всхлипывая.
1: «Чубик», — негромко позвал Курбаши, — «ты на тачке?»
2: «Ну», — насторожившись, отозвался Володя.
1: «Мой тебе совет, подбрось его до дома. Видишь же, какой он. А то чует мое сердце, как бы он чего ни натворил».

0: Вот уже 3 месяца и 18 дней Жан Дюпон искал повод порвать со своей любовницей. Но как-нибудь так, чтобы не сказать ей просто «я тебя больше не люблю», во что влюбленные женщины никак не хотят верить. Собственно, как и влюбленные мужчины. 7 декабря в 9 часов вечера он отправился к ней подготовить почву. Конечно, в этом случае лучше всего разыграть переутомление, чуть оттененное печалью. Конечно, несколько фраз придется сказать для начала, поэтому Жан Дюпон мысленно повторял: «Знаешь, я немного переутомился, не обращай внимания. Нет, это пройдет. Небольшое истощение, тебе не понять. Да, я слишком много работал в последнее время. Расскажи-ка лучше о себе, дорогая». Но дорогая в этот вечер совсем не походила на ту игривую молодую кобылку, к которой он привык. Глаза мокрые от слез, покрасневшие раздраженные ноздри, а помада, как экзема, расползлась вокруг губ. Она не ответила, когда он чмокнул ее в щечку. Не пригласила присесть в кресло, в котором он устраивался каждую среду и каждую субботу на протяжении последних 5 лет. Она не прильнула к его мужественной груди, мурлыкая: «Ты пахнешь улицей». Не шептула на ушко: «Я знаю, о чем ты думаешь, улыбка». Нет, она этого не сделала. Денис Паке посмотрела ему прямо в глаза с выражением женщины, прячущей в редикюле пузырек серной кислоты. Она произнесла за могильным голосом: «Жан, я тебя больше не люблю. Нам следует расстаться». «Что?» — взревел он. Неожиданная радость ошарашила. «Дорогой!» — вскричала Денис. «Я тебе сделала больно, да? Но так нужно. Я люблю другого, одного австралийского дантиста. Кстати, я рассказывала ему о тебе. Он тебя очень уважает, хотя вы и не знакомы». А дальше сцена вышла просто прелестной. Вздохнув с облегчением, счастливый Жак Дюпон притворился, будто мужественно сдерживает отчаяние. Зубы сжаты, будто его шарахнуло электрическим током. Под кожей на челюсти ходят желваки, и в пальцы вцепились в спинку стула, будто в перила моста. Дыхание прерывисто. «Понимаю», — стонет он. А заплаканная в расстегнувшейся блузке Денис подробно рассказывает, как это произошло. «Сначала я противилась, но это было сильнее меня, сильнее нас». «Он твой любовник?»
1: «Да».
0: «Прощай, Денис.
1: Мы останемся друзьями, правда?»
0: «Между нами дружбы быть не может».
1: «Но ведь нам придется ежедневно встречаться на работе.
0: Я перейду в другое место. Вот во франкфуртской компании трубочек и пипеток больше 10 контор. Только выбирай».
1: «Ты меня возненавидел?»
0: «Нет, я пытаюсь тебя забыть».
1: «Ты страдаешь?»
0: Жан Дюпон вспомнил какой-то фильм, где бородатый молчаливый актер на аналогичный вопрос отвечал одним словом «ужасно». И тоже ответил «ужасно». Затем он открыл дверь и переступил порог с видом человека, которому нанесли смертельный удар. Не успела за ним закрыться дверь, он вздохнул с облегчением, хлопнул в ладоши и бегом бросился вниз по извилистой темной лестнице, пахнущей пригорелым жиром. На улице в лицо ему ударил свежий ветер, и он остановился на минуту перевести дыхание. «Свободен! Свободен! Свободен!» Мимо него проносились в праздничном шуме автомобили. Прохожие радостно улыбались. Витрины магазинов сияли огнями. Зеленые, красные и голубые вывески на домах вспыхивали и угасали в каком-то бешеном танце. Даже дождь был праздничным. Казалось, будто вокруг уличных фонарей с матовым стеклом стекают капли растопленного масла. Жан Дюпон почувствовал, как весь мир радуется вместе с ним.
2: «Как он может сейчас ехать на метро? Какая глупость! Он возьмет такси!»
0: «Такси, а потом кино?» «Кино! А после сеанса он насладится кружкой темного пива».

оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и...

but didn't see much in that day.

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Lucky 7. Globe number 4. It's the 8.

Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

тренированный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

0: one tall, one short.
1: You couldn't pay the president? Why?

Ты все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, сыр, бзал, возим, блесн, гой, видал, туда-сюда, видал, там, чик-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан

смысла. Я говорю, вот как для чего это он? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну, приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

лесная голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это дико всех заебал, но вы только представьте.

Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

собой. Я буду верить в ничего, что может быть дороже свободы.

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами, с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его Мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

пожалуйста. У вас нет мальчика?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

go baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bülkü.